8 утра в Ванкувере ровно. Начинаем наше утро на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе. В студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера. В зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре вторник, 29 сентября. Друзья, сразу же напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить и принять непосредственное участие в нашем эфире, позвонив по этому номеру и задав интересующий вас вопрос нашим утренним собеседникам 778-716-7067, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разного рода причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы следим, и наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся озвучивать в нашем прямом эфире. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос в нем прозвучал гарантированно, то, пожалуйста, донатьте. Наш чат позволяет это сделать, и мы ваш вопрос обязательно озвучим. Ну, а что касается наших сегодняшних утренних гостей, то в первой половине нашего сегодняшнего эфира мы пообщаемся с историком, публицистом, ныне ведущим таких популярных YouTube-каналов, как «Все так плюс» и «Ищем выход», Максимом Кузахметовым. Соответственно, поговорим о сегодняшних реалиях, о том, что сегодня, ну, прежде всего, всех нас, естественно, волнует. Ну, а во второй половине уже переключимся больше на тему Ближнего Востока.

0: Востока и поговорим с блогером из Израиля Алексеем Железновым. Так что, друзья, заваривайте себе утренний кофе, да покрепче. Не забывайте подписываться на наш канал Радио Вера ТВ, ну и, конечно же, на каналы наших гостей. Все так плюс, еще выход, то, что я уже упомянул, это каналы, где очень часто выступает Максим Кузахметов. Кстати говоря, пользующийся огромнейшей популярностью. Ну, вообще исторические темы, на мой взгляд, сегодня очень популярны, поэтому, друзья, не прогадайте. Ну, а прежде чем мы к нам подключится Максим, буквально коротенькая минутная реклама, друзья, после чего мы вновь вернемся в наш эфир.
1: У вас бизнес? Тогда, возможно, вам доступно до $4200 на его продвижение. Программа Business Digital Grant может покрыть до 70% расходов на digital marketing, SEO-продвижение, улучшение сайта, digital-стратегия и создание контента. Не каждый бизнес соответствует требованиям программы, поэтому первый шаг простой. Проверьте, подходит ли она именно вам. Узнайте, можете ли вы получить до $4200 на развитие своего бизнеса.
2: BusinessDigitalGrant.com.
1: Проверьте свою eligibility сегодня. Переходите по ссылке в описании.

0: Возвращаемся в нашу студию, продолжаем наш сегодняшний утренний эфир. К нам присоединяется наш сегодняшний утренний собеседник, историк, публицист, издатель, ныне ведущий таких популярных каналов в Ютьюбе, как «Все так плюс», ищем выход, Максим Хузахметов. Максим, добрый вам вечер. Огромное спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, Максим. Ну, собственно говоря, вот мы каждое утро наши эфиры начинаем, к сожалению, с новостей плохих, как правило. Честно говоря, я уже забыл, когда вот было какое-то бодрое, позитивное начало, хотя вот наша программа, она как бы изначально называлась «Утренний кофе», планировалось, что это будет все-таки какой-то позитив, заряд бодрости на утро и на весь день, но вот как-то не получается. Иногда вообще складывается такое впечатление, что, особенно готовясь к эфирам, просматривая новости, ну, как-то вот совсем такое ощущение, что живем в какой-то уже совершенно другой реалии. И вот если помните, была такая замечательная песня группы Ума Турман, «И треснул мир напополам, дымит разлом, и льется кровь, идет война, добра со злом. И меркнет свет в углах, паук плетет узор, по темным улицам летит ночной дозор». Из одноименного фильма как раз «Ночной дозор». И вот сегодня действительно мир как-то вот сталкивается, все переплелось, добро, зло. То, что мы верили сегодня, скажем, многие считают, что это зло, а мы считаем, что это добро, и наоборот. Вот мне интересно спросить вас с точки зрения историка. Все-таки вы, наверное, ну, мне так кажется, по крайней мере, иногда смотрите на происходящее вот под призмы каких-то исторических событий. Иногда кажется, вот у нас, скажем, у простых людей, да, я имею в виду не погруженных в историю, может быть, так, как вы, иногда складывается впечатление, что вот буквально чуть-чуть и наступит конец света. Цивилизация рухнет попросту, и человечество зашло в тупик, потому что иногда некоторые вещи, они просто необъяснимы. Вот как вам кажется, вот, вернее, с исторической точки зрения, история человечества переживала что-то подобное? Или это свойственно каждому какому-то историческому этапу? Вот такие мысли.
1: Ну, ожидание апокалипсиса, ужаса какого-то, и что вот сейчас-то уж точно Земля налетит на небесную ось, это нормальное состояние человечества, даже если ничего не происходит, потом всегда откуда-то берется какая-нибудь знающая бабушка, странница из Пскова. Ну так вот, но это же могло быть просто без повода, потому что вот вдруг там 1666 год, а это все уже такая сакральная сама по себе дата, и астрологи еще что-нибудь высчитают. Вот. Но это с одной стороны. А с другой стороны, ну вот да, приходится с печалью

0: констатировать, что загадочным образом, ну, для меня это как раз более-менее понятно, где добро, а где зло. Но добро, увы, совершеннейше без кулаков. Но опять-таки, возвращаясь к таким вот простым понятным метафорам или аллегориям, и все пытается какими-то увещеваниями действовать, подавая пример, хороший, положительный, и только вот потворствует агрессору, ну, это, если говорить о нынешней, например, России, ну, и ее союзникам, позволяя, соответственно, только вот не просто догнетать эту напряженность, а вести безумные кровавые войны и наращивать давление на Запад, ну, и вот просто без конца сыплются эти примеры, что можно все больше и больше принуждать Запад к капитуляции, потому что все сходит с рук. Ну, а тогда, конечно же, приходится и ожидать вот этого апокалипсиса, да, действительно, и я тоже, да, вот сейчас могу прибавить вот этих вот переживаний.
1: Угу. А, Максим, а как вы все-таки считаете, вот я часто задаюсь этим вопросом, я больше чем уверен, вы тоже, и, ну, вообще, скажем так, люди, для которых, как вы правильно заметили, опять-таки, ну, скажем так, на той стороне, да, да, на стороне добра, все, я уверен все-таки, что мы находимся на стороне добра, вот с точки зрения желания, да, российского лидера, многие же там ломают копии, споря о том, почему началась эта война, что сподвигло Путина к началу. Понятно, что говорят о том, что он просто сошел с ума, да он просто вот, наверное, это все-таки не работает. Но вот я, например, для себя как-то вот, ну, не могу какой-то такой одной четкой причины определить, вот почему все-таки это произошло. Ведь, ну, что греха таить, ну, мало мы в это верили. Кто-то вообще в это, я, например, вообще в это не верил, о том, что это может начаться. А все-таки началось. Вот вы как видите? Есть объяснение Дональда Трампа о том, что Путин ненавидит Зеленского, а Зеленский ненавидит Путина. Но мне кажется, это все-таки недостаточно. Вот вы видите, в чем причина, что все-таки сподвигло Путина на вот это самое вторжение?
0: Ну, действительно, совокупность причин, не какое-то одно отдельно взятое обстоятельство. И к этому же все шло, в общем-то, долгие годы. Еще раз вот вернемся к теме Запада, который все хотел умиротворить агрессора, потому что вообще-то начинать отсчет от вторжений, это надо тогда с 2008 года, когда Россия непосредственно вторглась на территорию Грузии. Причем тогда Путин еще боялся, был трусоват, у него на подмене был, на передержке Медведев, и он дал ему задание, ну-ка давай, попробуем и организуем, а если что, вот мы на тебя все свалим, что ой, как же такое случилось, если, например, Запад как-то нам адекватно ответит за вторжение в другое независимое государство. Но все сошло с рук тогда еще, в 2008 году. Потом, ну вот, если брать такие знаковые, это уже 2014 год, аннексия Крыма. Опять-таки Запад проглотил, и не просто проглотил, а после этого принимал участие совместно с Россией в чемпионатах мира по футболу, все это, опять-таки, дружба мира, жвачка, ну что ж поделать, ну вот так вот, ну и дождались, соответственно, 2022 года уже масштабного вторжения, в который я тоже не верил. Буквально за несколько дней до этого я еще в родном Санкт-Петербурге принимал участие, был такой вот круглый стол, куда меня позвали как журналиста, как историка, и я говорил, что это такая обычная практика, как это вот называется, бряцать оружием, да, вот устраивать такие демонстрации, чтобы, ну, какие-то условия для себя выторговать повыгоднее. Мало ли кто куда отправлял какой-нибудь американский флот, но вовсе не для того, чтобы начать открытую войну, а чтобы продемонстрировать силу и сделать более сговорчивым людей. А так война – это же безумие, конечно же, все это не может быть. И я тоже жестоко ошибался, потому что здесь включился еще и фактор, конечно же, я-то как раз считаю, сошедшего с ума Путина, который уже не может причинно-следственные связи проводить. Конечно, это совершенно нездоровый человек, которого в будущем изучать будут вовсе не историки, не политологи, а психиатры, которые будут, ну вот так же, опять возвращаясь к цитатам, да, из экранизации Булгаковского «Собачьего сердца». Однако, господа, какой мы будем ставить диагноз, когда вот так же про Шарикова там, да, профессора московские рассуждали. Ну так вот, ну все, и что, и дальше-то что? И опять вот эта вся совершенно невероятная беспомощность, потому что, ну до этого вы умиротворяли, ну до этого повторяли ошибки Запада межвоенного периода, что после Первой мировой войны снизошло отрезвление, больше никогда и ничего, только мирным путем. И Мюнхенское соглашение, 38-й год, когда, ну что ж поделать, подумаешь, Чехословакия пожертвует Судетской областью, все равно, что там немецкоязычные граждане живут, а Гитлер обещал, что ему только это нужно, и все. И это один в один повторяет ситуацию.

0: с аннексией Крыма, но у Гитлера после этого только разыгрался аппетит, а потом он еще нашел союзника в лице Сталина в 1939 году, вторжение в Польшу, раздел Польши, но тогда-то как раз, тяжело вздохнув и проклиная все на свете, Великобритания и Франция объявили такие войну гитлеровской Германии, не смогли ничего сразу серьезного предпринять, но тем не менее выполняли взятые на себя обязательства, взятые именно, что раз мы гарантировали безопасность Польши, воевать не хотим, но придется. А здесь уже в 22-м году, несмотря на то, что Украине гарантировали безопасность, вот этот будапештский пресловутый меморандум, за то, что Украина еще отказалась от ядерного оружия, не произошло ничего. И ладно бы там стали бы, например, масштабно Украину снабжать оружием, раз сами боимся, не можем. Но давайте дадим ракету, Украина за нас все сделает. Украина защищает весь наш западный мир, всю вот нашу вот эту вот демократическую цивилизацию, все наши вот эти договоренности про нерушимость границ, про строгость по отношению к сменяемости власти, вот эта вот деспотия совершенно дикая изнутри России, так и этого не происходит. До сих пор ракеты не дали, ну а еще и приход к власти Трампа совсем все разрушил, потому что он сейчас действует фактически как союзник Путина. Mm-hmm. Ну и вот в контексте всего этого еще и тоже обязательно нужно упомянуть, конечно, к этому всему была еще и предрасположенность, потому что Россия как империя, которая дважды распадалась в 20 веке, но не дораспалась, потому что все равно осталась в избытке ресурсов и еще в миллионах голов у соотечественников моих по Российской Федерации вот это вот имперского менталитета, что все вокруг наше, вокруг одни враги, и чуть что не по нам, будем решать силой. Ну и вот про эту цепочку экспериментов я уже упомянул, когда все сходит с рук, а потом чего уж там вот по-серьезному-то не напасть, и все это не видно конца и края, видно только беспомощность очередную Запада. Ну, могу перейти вот дальше к этим примерам, как это все действительно Путину все больше и больше развязывает руки. И не только Путину, да, я тоже сразу оговорюсь, потому что, на мой взгляд, это абсурд и самообман все время повторять. Это у российских оппозиционеров очень популярная тема. Это война Путина. В России большинство людей категорически против. Они вообще все антивоенные сами по себе. Они очень переживают, просто не очень-то могут высказаться. Это все Путин виноват. Это неправда. Виноваты миллионы россиян. И бессмысленно считать, сколько их там больше или меньше антивоенных, да даже если 10% откровенно провоенных россиян, то есть это 15 миллионов примерно населения, их вполне хватает. И чтобы уничтожать Украину, и чтобы держать в страхе все остальное население, проводить репрессии, боготворить Путина и вести эту войну столько времени, сколько понадобится, пока Запад наконец-таки не подключится по-взрослому, без увещеваний.
1: Ну да, потому что эту тему очень часто поднимают, как вот вы их назвали, так называемые оппозиционные, оппозиционно настроенные, я даже не знаю, естественно, не партии, а представители, скажем так, да, общественности, и проживающие вне пределов России. И вот единственное, наверное, здесь я соглашусь с точки зрения Михаила Ходорковского, который сказал о том, что да, можно согласиться с тем, что большинство сегодня россиян не хотят этой войны, но есть одно большое «но», они хотят ее окончания на условиях России, да, то есть, соответственно, а условия России – это фактически капитуляция Украины, то есть, ну, на таких условиях понятно, что мира хотеть, желать и так далее, совершенно разные вещи. А так, да, к сожалению, цифры, вот он их тоже приводил, к сожалению, цифры показывают несколько иное, что не такое уж и большое, мягко говоря, количество проживающих в России действительно хочет все это остановить и, ну, собственно говоря, не оправдывает ничем это вторжение. Максим, ну вот вы сейчас сказали очень такую важную вещь о том, что по большому счету, я с этим соглашусь, наверное, действительно так, что вот допустили до этого и действительно на многое закрывали глаза, во многое не верили, опасались, боялись, ну, действительно, большая ядерная держава. с такими не поспоришь, что называется, грозный Путин и так далее. Но вот то, что сегодня происходит, вот эти разговоры о том, что Путин может напасть на одну из стран Европы, и эти разговоры становятся все чаще и чаще. Мы видим, как происходят какие-то события, то что-то там в Дрездене нашли, то в Германии.

0: они там какую-то ячейку раскрыли и так далее, да, то есть какие-то диверсии, там говорят, что-то на границе непонятное что-то творится. Вот вы сегодня проживаете в одной из европейских стран, мы не будем сейчас говорить, в какой стране. Вот как сегодня Европа на это реагирует, насколько действительно европейцы опасаются? Здесь, наверное, даже, наверное, важно сказать, европейские лидеры опасаются вот этого самого вторжения, но при этом я с вами абсолютно соглашусь, мне кажется, делать недостаточно.
1: Ну, давайте я уточню, я-то не скрываюсь и не шифруюсь, я живу в Риге, то есть в странах Балтии,
0: Латвии. Страна как раз, которая находится под прицелом,
1: да,
0: наверное,
1: и больше. Ну, все это уже давно звучит в устах из уст путинских пропагандистов, что, конечно же, там нарушаются права русскоязычного населения, там враждебный нам режим. Ну, там, правда, у Путина везде сплошные враждебные режимы. Да за три дня, да за один день Рига будет наша, а вот еще в Даугавпилсе, так это вообще все всегда было наше. Это наш старинный русский город Двинск, несправедливо там границы расчерчены. Ну, примерно то же самое говорят про Эстонию, Нарва. Наша, да и вообще никакой там не Таллин, а это Ревель, а вообще-то Колывань, тоже наш старинный город, ну, заодно и Литве, да потому что, может быть, хоть это вроде как и старинное государство, потому что, конечно, Латвия и Эстония, это Ленин придумал, это само собой, это недоразумение какое-то, ну, хорошо, Литва когда-то была, но у нас ведь там, видите ли, Калининградская область, не Пруссия при этом, да, Калининград, Калинин, там вся эта советская топонимика, ну, так вот, там наши люди живут, россияне, а у нас нет с ними сухопутной связи. Поэтому будем пробивать туда Сувалкский так называемый коридор. Неважно, что это все через территорию Белоруссии. Это опять-таки как-то ускользает, это же вроде как независимое государство. Вот, чтобы мы могли на машине туда-сюда ездить, когда нам вздумается, никого не спрашивая разрешения. Так вот, все это в риторике звучит уже достаточно давно. Но возвращаясь к теме, что да нет, вроде бы полноценное вторжение, ну куда сейчас Путину, он там завяз в Украине, ничего не получается. И ускользает вот эта вся тема гибридной войны, когда совершенно не обязательно для того, чтобы насмерть напугать Запад. Кстати, вот не страны Балтии, тут тоже надо оговориться, Запад совершенно не един, потому что на всяких решительных людей вокруг Балтийского моря хватает людей, которые находятся очень далеко, типа Португалии или Испании, у них свои проблемы, а вроде бы как все они должны единогласно решать решение вот по собственной обороне, но не получается. Ну так вот. Здесь достаточно после вот этих экспериментов с прилетом дронов, залетом вертолетов или самолетов, с прилетом каких-то непонятных вообще объектов, ну вот вы там упомянули уже практически организацию диверсии уже на территории Германии, чтобы прилетела на каком-то этапе просто ракета, на каком-то этапе взорвалась, причем, ну, неважно где. Это может быть и в Варшаве, это может быть и в Праге, может быть в странах Балтии, в Хельсинки, может быть. И если в ответ ничего не полетит, то значит можно снова и снова пугать, стращать, говорить, это не наша ракета, это украинская. А последствия совершенно понятны. Во-первых, как можно давать ПВО, например, Украине, если к нам это тоже может прилететь. Все, никакой помощи. Это самое маленькое, что может произойти. Какая там военная помощь, мы сами, вот видите ли, какие беспомощные. Потом это ж надо долго начать выяснение. Экстренный саммит НАТО. Начнется какой-то торг, и снова получится, что во всем виновата Украина, почему он до сих пор не капитулировал, ведь Путин обещал, а потом даже когда пройдет многомесячное расследование и выяснится, что ракета это была не украинская, а российская, ну что, поздно, к тому времени, может, еще три ракеты прилетит, и, конечно же, будут голоса звучать, ну именно в Европе. Мы-то тут при чем? Это не наша война. Ну вот как мне говорили, в частности, не последние, вроде бы, образованные люди, французские журналисты, глубоко в повестке следят, они говорят, роковая ошибка была, конечно, принимать страны Балтии в НАТО. Это ведь очень не понравилось Москве, ведь это вообще все к НАТО никогда отношения не имело. Это часть Советского Союза. Мы-то тут при чем? Почему наши французские мальчики тоже должны в это во все ввязываться и впутываться? Да и вообще Макрон виноват, переговоры неправильно вел, война никому не выгодна. Это вот все ошибки наших политиков. Такое непонимание самой сути вот этой вот имперской, нынешней путинской Москвы, Московии, и расплата для Европы, соответственно, может быть, ну, страшной. Опять-таки, еще из-за того, какую сейчас специфическую позицию, совершенно невероятную, занимает Дональд Трамп, который первый, может быть, начнет душить это все НАТО, выйдет из него, потому что у него друг Володя, у него с ним прекрасные отношения, у него друг Си Цзиньпин, китайский, по сути, диктатор. Так еще и нахваливает теперь северокорейского диктатора, зачем вот Южной Корее помогать, у меня с ним тоже очень даже неплохие отношения. Не обращая внимания на то, то, что северо

0: корейские солдаты теперь будут путинским пушечным мясом, да еще и столь ненавистный Трампу Иран. Ну, тут-то, казалось бы, уже Иран — это же ближайший союзник сейчас Путина. Нет, это все какая-то совершенно тоже другая история, это все отдельно, это одно с другим не уживается. Ну и вот весь вот этот вот ужас, и все бы ничего, если бы все это было до 22 года, только на уровне разговоров. Но каждый день Россия превращает в кошмарное пепелище, в руины украинские города, и для многих людей, ну, в том числе и что уж, для российских оппозиционеров, это все равно какая-то второстепенная новость, потому что надо сводить друг с другом счеты, надо рассказывать, какая у нас будет прекрасная Россия будущего, что это все вот война Путина, надо пересчитывать, как вот подросло количество антивоенных россиян, и все вот еще тем самым, опять-таки, обманывать не только себя, но и западных политиков, встречаясь с ними, с тем же Макроном, или с премьер-министром Великобритании, или с Мерцем в Германии, тоже им рассказывая, да там протесты растут, да нет, да не за горами, там все уже, ресурсы там России кончаются. Печально. Ну вот, возвращаясь к этой вот теме ожидания, ужас, ожидания ужаса по Хичкоку.
1: Да, к сожалению, это так. И вот буквально свежая новость. Дональд Трамп согласился смягчить санкции против России в обмен на освобождение политзаключенных. Но, правда, здесь пока еще не указывается, кто именно, какие санкции. Но, тем не менее, да, вот смягчение санкций, мы постоянно в последнее время слышим эту риторику. Смягчение санкций, смягчение санкций. Зачем приезжал директор ЦРУ в Москву? Там разговаривали о смягчении санкций и так далее, и так далее. Санкции уже сняли с двух российских олигархов, с Усманова и с Фридмана. И так далее. Да, и так далее. Да? То есть это вот как раз к разговорам о том, что вполне возможно, не дай бог, конечно, окажется, что да, вот кто-то задастся вопросом, а что, так можно было разве, да? То есть, соответственно, как-то все... Приглашение Владимира Путина на саммит G20 тоже сегодня очень бурно обсуждается. Было бы, наверное, очень красочно, если бы он сам отказался, да? То есть это мне кажется, вообще была бы такая пощечина. Да, я не поеду. Спасибо за приглашение, но я не поеду. Вот это, мне кажется, было бы очень красиво с его стороны, да, утереть всем нос абсолютно. Вот, честно говоря, у меня там тоже возникает множество вопросов, но вот опять-таки разговоров о том, а что будет после Путина. Вы наверняка смотрели, я не знаю, а может быть и нет, это как раз вот телеканал «Дождь» устраивал такой круглый стол, была большая такая беседа многочасовая с представителями оппозиции: Юлии Навальной, там Михаил Ходорковский, Гуриев был, экономист, вот они рассуждали на тем, а что же будет после Путина. Ну, Путин рано или поздно уйдет, либо сам уйдет, либо его уйдут там и так далее, да. Ну, вот как раз это то, о чем вы говорите. То есть это вот консолидация, это уговоры на вопрос о том, а что делать с теми, кто воевал, представителями СВО, вот с ними надо будет работать, как они говорят, ну и так далее. У вас позиция гораздо проще. Ну, я имею в виду проще с точки зрения, не проще по... То есть у вас есть своя модель, это движение или проект «Свободная Ингрия», да, где многие, кто-то вас за это критикует, в том числе оппозиционеры, естественно. По сути дела, это распад России, да, то есть на несколько частей. Почему вот вам кажется, что это единственно правильный путь в данной ситуации? Для того, чтобы выйти, для того, чтобы не было повторения, да.
0: Ну, давайте по порядку. Потому что, например, я и мои товарищи, мы не можем всерьез смотреть такие дебаты, где москвичи собираются с москвичами и начинают друг друга уговаривать, как они нынешнюю плохую путинскую империю переделают в хорошую, как-то это все произойдет, Путин куда-то у них денется, непременно они, конечно же, окажутся у власти, не подразумевается никакого права народов на самоопределение, только по разрешению из Москвы, то есть такое все невероятный, совершенно очевидный, но империализм, который напоминает события 90-х годов, когда, конечно же, Чечня, ну, по факту обрела независимость. Надо было все это признать, надо было с этим смириться, но последовало новое завоевание при, кстати, вот достаточно серьезном равнодушии миллионов россиян, но еще и при

отходы, наверное, поддержки. И это не дало дораспасться, может, еще в 90-е годы. Отдельно мирным путем появилась бы Уральская республика, Дальневосточная республика, независимый Татарстан. Все к этому, в принципе, и шло в 93-м году. А потом где-то коварством, где-то обманом все это не дораспалось. Но вот и привело к этой вот агрессивной империи. Но это, в общем, то, что касается больше такой идеологической базы. А то, что вот это все опять-таки самообман. Вот снова давайте вернемся к этой теме. Это же все зло от Путина. А вот вдруг он исчезнет и умрет, и тогда-то уж точно вот нас позовут, варягов, да, вот земля наша щедра и богата, только порядка в ней нет, приходите, только между собой как-то помиритесь, не обязательно снимать друг про друга разоблачительные фильмы, чего с избытком, опять-таки, у этой московской оппозиции. А тут-то мы все у вас в Москве обустроим, а где-то там провинциалы будут по факту нами управляться, потому что никого не позвали. Хоть какого-то представителя, хоть какого-то региона в его видении, как все это дальше будет, потому что как-то так абстрактно звучит, будет правильная, хорошая федерация, но опять-таки, как это все будет обустроено, будем решать мы в Москве, мы москвичи, там у многих неизлечим менталитет. А я расскажу, что может быть после Путина, который, может быть, умрет, может быть, его свергнут, будет другой Путин, номер два, причем гораздо, может быть, даже более худший. Либо такой же свихнувшийся совершенно Патрушев, который, наверное, вообще не понимает, чего мы ждем. Надо было бы ядерное оружие уже давно запустить. Либо, что еще гораздо более опаснее, какой-нибудь такой условно-собирательный образ Гиркина, Стрелкова, тоже, кстати, полковника ФСБ, который делом доказал, что можно с очень небольшими ограниченными силами погрузить восток Украины в хаос, фактически отделить от независимой Украины Донецкую область, Луганскую область, устроить там свои бандитские режимы, и только потому, что ты критикуешь Путина за то, что его окружают бездарные, проворавшиеся генералы, которые не умеют воевать, не хотят воевать, неправильно воюют. А вот я, Гиркин, условно, это может быть другой человек, не генеральского звания, я человек дела, а я бы обеспечил все гораздо меньшими силами. Я бы получше к войне бы подготовился, не обманывая себя, и накопил бы такой запас баллистических ракет или дронов, чтобы Украину действительно превратить в пепелище не вот сейчас, вот четвертый год, а гораздо быстрее. Вот он, кумир. А до этого был тоже кумир Пригожин, тоже человек дела,

0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: Безусловно, он пользовался широкой популярностью у очень многих так называемых простых людей. Мы видели вот эти кадры, как в Ростове-на-Дону, когда он там во время своего мятежа братался с людьми, ни от кого не скрывался, селфи с ним делали. Вот это да, порядок наведет. Вот это вот реальный мужик, настоящий, нормальный. И наконец-таки мы там Украину поставим на место. Вот что произойдет с максимально высокой вероятностью. Поэтому все, о чем должны были бы, на мой взгляд, это настолько очевидно и на поверхности, просить Запад, вот эти вот москвоцентричные либералы, что, безусловно, военное вмешательство, как еще можно одолеть? Вот как вот Гитлер уговаривает, например, да, понятно, что его надо было побеждать только военным путем. А потом, ну вот, по примеру, 45-го года, взяв штурмом только уже не Берлин, а Москву, нас позвать, хороших оппозиционеров, потому что, помимо прочего, ну это значит, не так говорится этого слова, оккупация. Ну а как еще? Как еще вот в этом режиме можно было бы находиться? Позвать нас, чтобы мы, зная вот эту уже свою страну, свой народ, при помощи стран НАТО, при помощи ВСУ, потому что кто будет обеспечивать контроль над этой территорией, стали бы строить прекрасную Россию будущего, и еще бы нам Запад помог бы избежать ее распада. Потому что во всех вот этих разговорах, вот ну, убивающая наивность, куда вы денете сотни тысяч нынешних мародеров, преступников, людей, которые развращены чудовищными деньгами, которые ничего другого не знают, кроме как убивать, на кого вы будете полагаться? На Росгвардию, таких же провинившихся коррупционеров, на ФСБ, которые насквозь тоже уже не просто коррумпированная, а репрессивная структура, на всех вот этих продажных судей, прокуроров, то есть это все надо менять, все надо демонтировать, ожидая, что в любой момент все вот эти вот разобиженные бывшие ветераны, герои СВО соберутся в свою банду под руководством полковника Стрелкова-Гиркина, которого, конечно, тоже придется выпустить из тюрьмы. Он же

0: фабрикованному обвинению сидит. Он же сидит не за военные преступления, а за то, что критиковал власть в лице Путина. Ну так вот, и они там снова все это организуют. Ну вот у нас пример в России, тоже не знаю, упоминали вы когда-нибудь, была такая станица, но она и есть, станица Кущевка, где вот фактически все контролировали преступники, сросшиеся с местными силовиками. Убивали кого-то, решали там все по-своему, не обращая внимания на реальный закон. Ну вот, чтобы все это масштабировать на всю страну. Так единственный шанс, чтобы этого не произошло, даже если вдруг Путин умрет, даже если вдруг начнутся демократически свободные выборы, да нет у вас шансов победить на выборах. На выборах тоже, на самых честных и справедливых, все равно придут к власти реваншисты, как это было в Германии в 1933 году, которые пообещают простому народу, что все несправедливо, все глупо, прежняя власть была проворовавшаяся, а мы должны вернуть себе все наши достижения, чтобы все нас уважали, только не с помощью вот этих выживших ума старичков, а мы там помоложе, поэнергичнее, фронтовики, которые реально кровь поливали в окопах Донбасса, а не как вот эти все говоруны и обманщики, которые якобы ездили на передовую. Ну так вот, но вы вот, ну вы даже посмотрели, проявив, наверное, терпение, видите только вот этих прекраснодушных людей, которые сами себя убеждают, как все будет здорово, как все будет хорошо, как мы приедем в нашу разлюбимую Москву, будем сидеть на Патриарших прудах, которые они упрямо называют патриками. Все же должны знать, что это такое. Само собой, вся страна знает, что такое Плешка, что это не Академия Плеханова. Плешка, все знают. Ну вот, и мы там вот снова будем вот в благости, в счастье. Ну а где-то там вот эти все неразумные провинциалы, ну ничего-ничего, мы им тоже там от щедрых подачек отстегнем какой-нибудь небольшой автономии, чтобы они там много о себе не возомнили. И все, вот это еще бы ничего, если бы они между собой разговаривали. Но они же это же внушают, и вот, ну вот таким, как Трамп, который, может быть, их так лично не зовет. Ну вот европейским политикам это все нравится и снимает всяческую ответственность. Посмотрите, вот у нас есть вот эти же вот оппозиционеры, надо, чтобы как-то вот они там вот пришли к власти, наверняка за них все проголосуют, они же сами об этом говорят. В России все антивоенные, поэтому вот только допусти их до выборов, они непременно все сразу же победят, и тут же начнется демократизация. Ну, если вдруг вот до этого дойдет, то потом тоже не придется удивляться всем вот этим жутковатым последствиям. Если сейчас не готовиться к тому, чтобы, конечно, демонтаж этой империи, потому что, ну, безусловно, национальное образование, конечно, должно обрести независимость. Это потом уже, если вдруг им очень захочется, они смогут объединяться, создавать какие-то коалиции, союзы. Но вот просто рушатся у меня каждый раз все вот попытки диалога. Тут полемика не получается, что прекрасная Россия будущего, а где будет столица? В Москве, конечно. Да почему же в Москве-то, конечно? Много других городов. Почему? Кто вот это может решать, кроме москвичей? Ну и дальше понятно, что весь этот диалог становится уже бессмысленным, и поэтому и дебаты никакие, конечно же, не получаются. И это ладно со мной. Да, я представитель Санкт-Петербурга, это многим не очень очевидно, что может быть отдельное государство в пределах нынешней области. Ингерманландия, конечно, не Ленинградская область, этого названия точно не сохранится, и много других русскоязычных регионов, которым от Москвы ничего не нужно. А еще вот, да, национальной республики, само собой. И опять-таки все эти разговоры невежественных оппозиционеров московских, которые говорят, да это какие-то маленькие там только республики, бедные, нищие, ничего не зная про Якутию, которая больше 3 миллионов квадратных километров, ну то есть больше Казахстана, с богатейшими ресурсами, и даже, кстати, с пресловутым выходом к морю, потому что это почему-то вот очень важно все оказывается каждый раз. Но вот эти дискуссии, они ускользают, они уходят, и дальше, черт, это такая психотерапия. Прийти, принять участие в выборах бессмысленных, в этой во всей профанации, в этом во всем обмане. Потом рассказывать друг другу, ну, это тоже тема просто последних недель, да, эх, вот чуть-чуть нажулили, а то бы там какой-то не самый бы людоедский людоед оказался бы с мандатом депутата Государственной Думы. Ой, как все хорошо, ой, как все прекрасно, ну и вся вот эта вот маниловщина опять воспроизводится и повторяется. Ну, печально, что ж поделать.
1: Ну, кстати говоря, Москва-то...
0: Хорошо бы вот там... таким вот абстрактным гуманистом. И возвращаясь, давайте я тоже договорю вот про эту вот тему, конечно. Тоже меня очень расстраивает. Вести торг с заложниками, ну все это уже 100 раз прошли. Вся эта территория переговоров с террористами, Россия, безусловно, государство-террорист, только стимулирует новые акты терроризма. Все это Израиль проходил давным-давно, что когда берут заложников, то вести переговоры, идти на уступки, только значит их и стимулировать и снова плодить. И здесь опять-таки Трамп уже сыграл зловещую роль, снимая санкции с Беларуси на удобрение, В Канаде, кстати, не хочется покупать, потому что Лукашенко подешевле отдает. А Лукашенко обещает отпустить...
1: Лукашенко уже сказал, что он не продаст, потому что у него все законтрактировано, как он говорит.

0: говорит.
1: Еще будет, вот это как вы сказали, а еще покапризничать. Теперь, как и Путин, с кем я там буду встречаться. Ну так вот, у Лукашенко еще 10 миллионов человек в заложниках, которых можно без конца арестовывать и выторговывать. Для них вот какие-то очередные, ну, отпускать кого-то по чуть-чуть в обмен на то, чтобы тебе все в ножки потом кланялись на Западе. И то же самое у Путина, причем, вот вы уже упомянули, это снятие санкций с двух так называемых олигархов, с Фридмана и с Усманова, что отдельно ужасно, потому что я вот читал, как вот многие оппозиционеры, опять-таки вот эти, ну была же, наверное, какая-то еще договоренность, сейчас же отпустят каких-нибудь несчастных, ни в чем не повинных политзаключенных. Или, наверное, Фридман и Усманов пообещали как-то вот осудить войну, наверное. Да ничего подобного не произошло. И опять-таки, из-за чего все? Потому что Франции надо было вытащить своего гражданина из Азербайджана, казалось бы, при чем тут Усманов, который уголовник вообще-то по своему прошлому, это абсолютный соучастник всех путинских преступлений. Ну, ничуть не лучше Фридман, который запугал Люксембург с тем, что его засудят там на миллиарды компенсации, которым причитаются. Поэтому вот надо без вообще, без того, чтобы кто-то там покаялся, перешел хотя бы хоть как-то на словах там, на антивоенную позицию, на сторону добра, без всего без этого. Конечно, можно без конца снова спекулировать, снова брать заложников, выторговывая там, да, для себя еще и послабление санкций, еще и оружие там Трамп, наверное, на каком-то этапе готов будет Путину поставлять, а то что-то, видите ли, Украина несговорчива. Ну, конечно, это кошмар, вот то, что вот мы сейчас наблюдаем с такой беспринципной позицией Запада. Ну, очень печально все это.
0: Да, политика действительно беспринципно перетекает в сферу бизнеса очень-очень плотно. А по поводу Москвы, вот Москва же действительно недаром же. Испокон веков говорили, что Москва – это государство в государстве. Еще даже во времена, по большому счету, Советского Союза ее всегда воспринимали отдельно. Здесь я с вами абсолютно соглашусь, хотя я сам москвич и родом из Москвы, и большую часть жизни там прожил. Но, тем не менее, действительно, Москва – это отдельное государство, и воспринимать ее вот именно в рамках, скажем, всей России – это невозможно. Причем это не делают сами москвичи. Вот вы сейчас упомянули, как бы тему Чечни, да, я просто очень хорошо помню, когда, например, чеченские джигиты, там, гуляя свадьбы, могли запросто там из автоматов стрелять в воздух, и москвичи, скажем так, боязливо косясь, шептали, когда же вы уедете обратно в свою Чечню, это я мягко говорю, да, это как раз к вопросу о том, а потом спроси их, скажите, а вы хотите, чтобы Чечня осталось в составе... Да, конечно, это же Россия, это русская земля. Да вы что? Да нет, конечно. Это единая и неделимая Россия. Вот, Чечня – это наша территория, да, но вот было бы неплохо, если бы все чеченцы отсюда бы уехали куда подальше. Ну и так далее, да, примеров приводить здесь можно множество. И вот то, что вы сказали по поводу Кущевки, ведь если разобраться... По большому счету, вся Россия состоит из этих кущевок. То есть вот центр управления находится якобы в Москве, но Россия-то управляет кущевки. Вот такие вот кланы, отдельные кланы, которые управляют всей страной по своему, скажем так, желанию. И каким-то образом повлиять на них невозможно. Просто-напросто закрываются глаза, но управляет-то не центр, а управляют вот эти вот банды из кущевок, в которые, еще раз говорю, в каждой области есть своя такая банда, абсолютно справедливая. И как раз-таки действительно вопрос территориальной целостности и неделимости, он... Но вы знаете, Максим, я хотел немножко другой вам вопрос задать. Вот говорят об имперскости, да, вот россияне, это, значит, вот как-то надо вышибать, искоренять вот эту самую имперскость. Я, честно говоря, не пойму вообще, что это такое, да. Ну, там воинственность, да мы вот Киев за 3 дня, да вот мы там Германию, да мы повторим... снова на Берлин и так далее, и так далее. Но я-то больше замечаю немножко другого. Я как раз больше какого-то некого такого раболепия замечаю. Сталина на вас нету. Вот то, что вы абсолютно правильный и очень хороший пример привели с Пригожиным в Ростове, да? Встречали как героя. Вот он, мужик настоящий. Вот кто нам нужен-то. Вот кто. Вот он в кулаке всю страну держать будет. То есть есть необходимость держать всех в кулаке, Откуда это? Вот я, честно говоря, не могу понять, почему.

0: скажем, я сейчас не буду говорить большинству россиянам, и меньшинству, но кому-то это нравится. Вот нравится, чтобы держали в кулаке, чтобы они были в некой узде, чтобы где-то был Сталин, и не дай бог ты где-то там не так пошутишь, не то скажешь, тут же последует наказание. И это правильно некоторые будут считать. Откуда это?
1: Ну вот с этим-то как раз все проще и понятнее. С раболепством, с трусостью, с тем, что я человек маленький, от меня ничего не зависит, начальство виднее, потому что это все многовековая история, которая, конечно, никуда не делась. Крепостного вовсе никакого не права, а крепостного рабства. Все равно же мы, ну, я думаю, почти все потомки крепостных рабов, потому что с дворянами большевики нормально разобрались, а всех остальных сословий там немного-то и было. Да и духовенство тоже все было в совершенно таком бесправном состоянии, без патриаршества больше 2 веков. Так вот, поэтому это все принимать решение за себя, попытаться вот как-то самому определять свою судьбу, да еще через эту тоже традицию, опять-таки, про крестьянство же, да, была же крестьянская страна, через общину, когда ты даже в рамках вот этой крестьянской общины все равно бесправный, решает общество, когда тебе сеять, когда сажать, и потом могут взять всю землю еще и переделить, потому что у тебя 2 детей, а у кого-то 10 детей, и мы вот сход народный вот так вот решили, то есть вообще никаких традиций, понимания права собственности. Это все вот Столыпин пытался поломать, разрушить, ну, едва-едва стало все улучшаться, как вот большевистский переворот. Ну, в общем, это все вот такие скрепы, которые так очень любит Путин, потому что потом и коллективизация поэтому по всему прошлась, опять-таки, бесправие крестьян, а когда крестьяне переехали в города, то у многих из них этот, опять-таки, менталитет, и потом детям передается, но это одно. А другое дело, вот эта вот идеология, которая до сих пор повторяется в моем советском детстве, и все это в кино прекрасно ложится, это уже такой специфический имперский шовинизм, национализм, но он же такой, как будто бы правильный, бремя русского человека, бремя московского человека, потому что это же мы научили вот эти малые народы писать и читать. Это же только когда вот собрались воедино все княжества вокруг Москвы, только тогда вот как-то централизованное государство, да, собирание земель, и тогда-то вот всем стало хорошо. А то вот это были все междоусобицы, потому что если отдельное государство, то только междоусобицы могут быть. А так вот всем вот вместе стало лучше, и еще это наследие, это больше 19 век уже, и вот тогда-то русская культура, а то посмотрите, а был бы ли у нас Лев Толстой или Чайковский, если бы не было бы вот этой империи. И опять-таки, как это почему-то причинно-следственная связь, с этим напрямую. Ну так вот, и вот все вот это уже в 21 веке точно так же упрямо повторяется, но опять-таки это разруха в головах, конечно же, потому что нельзя допустить распада, а то только будет что-то ужасное и только еще хуже. А как же без нас? Ну вот там Латынина про это любит говорить. Да как же это без нас? Да как же там качество управления? Да это все они там перегрызутся, между собой перессорятся, начнут друг друга убивать, и с голода все умрут. Поэтому только вот, конечно же, метрополия, да, вот централизованное управление, а кто-то попробует, если рыпнуться, так, конечно же, его надо, по примеру Чечни, жестко опять, но справедливо. Не так вот, как Путин, он просто неправильно все действует. Ну так вот, а это все совершенно искренне в головах этих людей, в том числе образованных людей, присутствует, которых там спросишь про распад России, а они там, выпучив глаза, в обморок падают. Если я бы еще обратил внимание, потому что, когда мы говорим про распад Советского Союза, он стал благом-то не потому, то есть не только потому, что обрели, возродили независимость балтийские страны, не только потому, что появилась независимость в странах Центральной Азии, в Закавказье, а еще и потому, что страны Восточной Европы избавились от этой коммунистической деспотии, стали по-настоящему независимыми. Польша, Чехия и Словакия вообще разделились на 2 государства, Венгрия, Болгария, потому что до этого все было по указке из Москвы. И ослабла, ну, правда, ненадолго, помощь всяким людоедским абсолютно режимам, которые просто власть в Москве, власть Советского Союза поддерживала, содержала за свой счет. Типа кубинского или северокорейского, да еще их и породило. Но вот все это Путин сейчас прямо восстанавливает. Это все ужасно. Но это все опять как-то ускользает. Это все как-то... Это же наши отцы и деды по крупицам собирали. Как же вот так вот можно вот вдруг вот с этим совсем расстаться? Нет, давайте как-то все договариваться. Давайте как-то, чтобы все вот вместе сообща. И опять, все это возвращаясь, ну, на крестьянском уровне к общине, как это хуторянин какой-то. Это же преступление, опять-таки, в менталитете. Что это такое? Моя хата с краю, ничего не знаю. Это что-то неправильное, это что-то порочное. Хуторянин — это такое вообще ругательное понятие. Как это он сам за себя все решает, когда ему сеять и что? И вообще, вместо ржи, видите ли, задумал там

0: устроить коттеджный поселок, горожанам там участки продает. Это недопустимо. Наши отцы и деды так не поступали. Все вот вместе, все собрались, все вот решили. Ну или вот более глобальное. Это все, конечно, уже опять через учебники, потому что, ну, во-первых, опять-таки, хороший государь должен быть. То вообще не рассматривается вариант парламентской республики, когда президент должен быть каким-то декоративным лицом, который ни на что, собственно, не влияет. Да пусть хотя бы таким влиятельным, как Трамп, но это во внешней политике. А внутри он тоже ничего не может делать. Это вот, кстати, то, что вы упомянули, Путин может еще и откажется. Да потому что это смешно. Какой такой Трамп, который не может уволить ни одного губернатора, который не может закрыть ни одно СМИ в Америке, и даже Гренландию не смог захватить, тоже мне. И потом еще и вот сейчас будут выборы через 2 года, так он еще и не переизберется. То ли дело я. Вот мне уже надоело там налаживать отношения с каждым новым американским президентом, с каждым новым премьер-министром Франции или Великобритании, а уж там с канцлерами с этими, с немецкими. Потому что вот просто и понятно, это вот режим Северной Кореи, где вот если есть один человек у власти, то вот он всегда и есть. И не надо там заново с кем-то дружиться. Поэтому, как вы говорите, я не удивлюсь, если Путин, ну, больше, может быть, из трусости, еще и дождется, что его будут уговаривать, а потом раскапризничается и, ну, как вот Лавров там говорит, ну, что нам эти пустые разговоры? Это же ничего конкретного нам не предлагают. Вы вот заставьте Украину капитулировать, тогда, может быть, мы, милостиво, так и быть, там вот приедем к вам подписывать что-то уже окончательно. Опять-таки, ни к чему это все не обязывает. Ну так вот, и это все опять возвращается. Ну как это может быть, казалось бы, где вот хоть какое-то современное, ну хоть какое-то подобие Черчилля, который, ну в 40-м году, во всяком случае, все это происходило, когда Франция была уже захвачена Германией, и Великобритания в одиночку должна была воевать не только с Германией, а с коалицией на стороне Гитлера, в числе которых был еще и Советский Союз. Потому что, конечно же, вот, кстати, годовщина вот накануне была, заключение договора о дружбе и границах между Советским Союзом и гитлеровской Германией, когда Польшу поделили, и вот так вот мило, дружелюбно друг другу помогали. И только Великобритания упрямилась, отказывалась подписывать соглашение. Или то, что ускользает тоже часто, ну вот как историк приведу этот пример, потому что в 1942 году Америка-то вступила в войну только в конце 41-го, после нападения на Перл-Харбор, но неважно, в общем, включилась, договорились, подписали специальное соглашение Рузвельт и Черчилль в Касабланке, в Марокко, специальный договор, что никаких сепаратных переговоров с Гитлером, только вот до полной победы, даже Сталина не спрашивали, чтобы это была жесткая принципиальная позиция, а не то, чтобы, ну давайте теперь перейдем к мирным переговорам, давайте как-то вот так вот, чтобы кровь перестала проливаться, ну что ж поделать, ну да, надо идти на какие-то компромиссы, ну да, вот видите ли, там в Германии убивают евреев только за то, что они евреи. Но ведь главное, чтобы кровопролитие остановилось, ну, хотя бы в отношении других народов. Вот сейчас это кажется немыслимым, чтобы такое было. А тем не менее, ну, про 42-й год немыслимо, а про 2026 год очень даже мыслимо. Давайте вот спасать политзаключенных, потому что это жизни простых людей. Неважно, что Украину бомбят, уничтожают, а мы еще Путину поможем в этом, когда санкции будем снимать. Зато вот спасем еще 20 человек. И опять ускользает эта причинно-следственная связь, что не будет этого преступного режима, так и политзаключенных не будет. Лучше бы вот про это думать, как вот ликвидировать этот режим, а не то, чтобы без конца идти у него на поводу, спасая 20 заложников. Ну вот это все тема, опять-таки, там еще из 60-х, 70-х годов. Израиль через это прошел, и тогда появляется 100 заложников. Выторговался, как-то сторговался за них, отпуская преступников, убийц, идя на все условия, платя деньги, что появилось 1000 заложников. Ну вот, ничему это не учит. Ну, теперь там еще и у Израиля отдельная там драма с проклятиями, когда Израиль называют империалистическим государством. Но это я тоже не могу представить, как я до такого дожил. В 21 веке маленькое государство, которое находится в окружении огромных арабских, мусульманских стран, и почему-то империалист — это Израиль.
1: Да, это...
0: И у вас в Канаде такие проходят периодически акции, поддержка, Free Palestine. Как такое может быть? Что у людей в головах?
1: Ну, вот мы частенько как бы говорим на эту тему, и действительно есть и движение, причем это касается не просто, скажем так, ну, скажем, выходцев с Ближнего Востока, там, мусульман, скажем, там, арабов, да, а это, ну, условно, там, могут быть китайцы совершенно спокойно участвовать вот в этих митингах, да, то есть, и вот мы часто задаемся вопросом, откуда это, почему, как, многие говорят какие-то, ну, скажем, банальные вещи, Израиль проигрывает информационную войну,

0: ну, вот посмотрите, как у них все это организовано, а вот Израиль об этом говорит гораздо меньше, поэтому отсюда и проблемы и так далее. Да, действительно, это неприятно видит, как глава Израиля выступает на Генассамблее и при полупустом зале, да, то есть, хотя вот вы сказали, привели в пример как раз Украины, да, в качестве примера вот этого самого, ну, условно говоря, не буфера, это слишком грубо, конечно, но по большому счету вот такой последнего бастиона, что ли, да, перед действительно реальной угрозой того, какие планы в голове у сегодняшнего российского лидера. Здесь, наверное, можно смело привести параллель с Израилем о том, что он как раз является таким форпостом на Ближнем Востоке, потому что в окружении этих стран, которые никогда не примут так, как живут европейцы, так, как живут американцы. Вот, кстати говоря, Максим, я хотел вас спросить, вот как раз к вопросу о раболепстве, да, здесь... Если я правильно вас понял, где-то, вы считаете, корни уходят еще туда, вот в крепостное право. Ну, кто-то может возразить и сказать, а как же американцы? Вот, многие же считают их самым свободным народом, да, самым демократичным, ну, я имею в виду по отношению к людям. Ну, у них тоже было рабство, но у них же нет вот этого раболепства. Попробуй вот их так сдави, условно говоря.
1: Ну, тут некорректный пример, потому что отцы-основатели, когда плыли на корабле Mayflower, это 17 век, еще небольшая группа фанатиков религиозных, но там еще это все протестанты, что надо быть честным, это трудолюбие, этика протестантская, а еще они между собой договорились, что мы все должны быть равны. Среди нас не должно быть кого-то, кто равнее других, кого-то, кто там будет дворянином, а кто-то простолюдином. Вот давайте попробуем жить по таким правилам. Это была сверхзадача, поэтому вся история с рабством чернокожих, которых привозили, во-первых, касается, конечно же, только южных штатов, не всей территории США, и кто их победил. В итоге как раз-таки другие американцы победили в этой гражданской войне, что все люди должны быть равны. Поэтому там все преодолели, и не было ни крепостного рабства в таком в традиционном понимании, когда подавляющее большинство населения страны абсолютно бесправны. Рабы, которых можно продавать. При всем при том, что расово там вообще ничем не отличаются, единоверцы, поэтому, ну, это... Любимый пример российских пропагандистов – каждый раз говорить «ага, олинчевали кого?» и вот все это уводить, соответственно, от своих, от родных скрепов. Но я еще откликнулся бы, вот раз уж мы затронули эту тему Израиля, у меня-то есть объяснение всему этому простое и понятное. Потому что то, что происходит с любовью к Палестине, это откровенный, самое что ни на есть, простой и понятный антисемитизм. Ну просто нельзя говорить «я евреев не люблю». Я вот даже вот с симпатией отношусь к тому, как Гитлер пытался решить окончательно этот еврейский вопрос. Это невозможно. В некоторых странах это еще и осуждается. То ли дело поддерживать Палестину. Это можно, это разрешается. И все вот это, то, что там веками копилось, вот это все неприязнь к евреям, тоже позорное, на уровне пещерного такого средневековья. И все вот это вот выплеснулось сейчас невероятным образом. И все было бы ничего, если бы проблемы были бы только в Газе. Но что же, где же ваша поддержка Дарфура, где вообще ужас, что творится? Где же вот ваши все вот эти, ну это я уже говорю про леваков, про гуманистов, про вот этих вот белокожих людей с хорошим образованием. Где же вот ваша поддержка судьбы уйгуров, которые находятся в гигантском концлагере в Китае, совершенно тоже бесправные, только за то, что они мусульмане, да? А где вот эти ваши акции протеста? Нет, это все где-то там неважно, это все не то. То ли дело вот выражать свою неприязнь вот к евреям, поддерживая... Да, свободолюбивый народ Газа, там вообще не понимаю. И опять-таки тоже напомню про зловещую судьбу этой Газы, когда где еще проходили обучение во времена еще, когда Ясир Арафат был в силе, террористы, кто их учил, снабжал оружием? Советский Союз. Кто вот помогал им туннели строить? Ну, безусловно, все это без Москвы тоже не могло обойтись. Потому что, видите ли, отношения с Израилем испортились, и все, и давай там по-всякому мстить. Кто еще снабжал тысячами танков? Опять-таки, Сирию и Иорданию врагов. Израиля, Египет, когда были войны, тоже Советский Союз. Ну, сколько зла, в общем, от этой империи зла было. Но это опять-таки все ускользает. А оказывается, все это может возродиться. Помогать вот таким же преступным, ужасным режимам принимать в Москве Талибан,

0: песни группы Ума Турман, которые, к сожалению, тоже не на, скажем так, нашей с вами стороне, как выясняется, да, идет война добра со злом, продолжается, и действительно сегодня переживаем очень непростые времена. Кстати говоря, Максим, вот с точки зрения историка, в выдающуюся историческую эпоху мы живем с вами, как вы считаете? Я имею в виду вот наше, например, наше с вами поколение, да, там, пережившее, условно говоря, заставшее распад Советского Союза, объединение Европы, в том числе там Германии, вот то, что сегодня происходит, когда, ну, казалось бы, все, цивилизация уже на, вот буквально на краю стоит.
1: Так все равно стоит на краю с этой своей беспомощностью, с потворствованием, насилию. В том числе с тем, что мы будем примеры подавать человеколюбие, а вот злодеи-людоеды увидят, что можно по-другому жить, и почему-то переделываются. А так не работает. Вот так вот не получается. И как-то честно, открыто говорить, что некоторых государств, ну, их не должно быть. Но не должно быть такого государства, как Северная Корея. Это сложная проблема. Надо как-то ее обсуждать. Не должно быть такого государства, в всяком случае, такого правления, как иранское, абсолютно тоже античеловеческое. Нет, это независимое государство, как вот можно. А что ж такое? А все эти государства существуют в том числе и потому, что есть путинская Россия со всеми ее ресурсами. Ну, это тоже. Как можно об этом говорить? А давайте как-то вот между собой в дружбе как-то вот договариваться, и вот как-то вот мирное сосуществование, ну, не получается уже. Ну, сколько раз это все надо пройти, сколько раз через это перешагнуть, чтобы решать. Опять-таки, прецеденты все есть. Вторгся Ирак в Кувейт. Потом следует операция «Буря в пустыне». О, какая была администрация в Соединенных Штатах и какая была поддержка в Европе, чтобы провести наземную специальную военную операцию по тому, чтобы освободить независимый Кувейт, разгромить иракскую армию, а в последующем провести еще одну специальную военную операцию, чтобы свергнуть режим Саддама Хусейна, самого его вытащить откуда-то из подземелья и судить как военного преступника. Все же было. И даже в рамках Европы, когда Сербию склоняли к миру и заставили сербов выдать Милошевича, вывести войска из Косово, и Косово создали откуда-то вот под давлением того же самого европейского сообщества. А здесь, а вот с Путиным какая-то фантастическая беспомощность, ну там единственный какой-то аргумент, ну там же ядерное оружие. Ну тогда надо сдаваться, тогда все. Раз оказывается у Путина ядерное оружие, а допустить ядерной войны нельзя, тогда ну все, капитулируйте. И идите вот на поводу, идите на все условия Путина, он же вас шантажирует, он же пугает, угрожает, что использует ядерное оружие. Опять-таки, вместо того, чтобы предусмотреть, и ресурсы все есть, конечно, у Запада, чтобы нанести превентивные удары по пусковым шахтам, по подводным лодкам, уничтожить их, откуда тоже может быть запуск ракеты с ядерной боеголовкой, хотя я очень сомневаюсь. Там носителей не так много. По аэродромам, чтобы там не было самолетов, тоже это очень, очень маленькие сейчас у Путина ресурсы и вообще у России. И все, и вы избавились бы, вот никто бы вас больше не шантажировал. Нет, надо вот как-то, просто страшно, надо как-то договариваться самим по себе, или вообще жутковатый пример, ну вот еще раз, про Америку, это просто что-то невероятное. Как вот мы до такого дожили, чтобы президент, ведущий демократии мира, нахваливал всяких людоедов, всякие диктаторские режимы, да еще и вот, ну вот, вопрос с заложниками, шел у них на поводу.
0: Меня, честно говоря, очень резанула эта встреча господина Трампа с Си Цзиньпинем в Белом доме, когда он показывал вот эту вот совершенно, на мой взгляд, как бы ты к человеку ни относился, это картину Джо Байдена, да, вместо картины там авторучка, и вот он стоит с ним и смеется, отпускает шуточки, но это, честно говоря, для меня это... Ну, это для меня так резануло, конечно. Ну, так нельзя. Настолько это показывает такое унижение человека. Ну, честно говоря, как бы ты, еще раз говорю, к нему не относился, но я считаю, что это уже чересчур. Здесь, не знаю, у меня, честно говоря, даже слов не было, когда я это увидел. Это... Можно там все там объяснить, но ну, как-то вот это ну, совсем. Ну, ты действительно глава великой страны. Что ж ты так унижаешься-то? Не знаю.
1: Ну, а в то же время как раз-таки именно Байден успел до того, как, ну, понятно, уже было, что заканчивается его срок, там уже было понятно, ну, когда он отказался от предвыборной гонки, там Камала Харрис была, ну, неважно, и он успел все-таки обеспечить Украину поддержкой военной, что ему Трамп тоже, кстати, без конца припоминает, и казалось бы, ну, вот сейчас там Макрон, например, ну, все, вот, заканчивается у него уже каденция, все, он уже не будет следующим президентом.

0: президентом, но сейчас-то уж, зная все, помоги Украине, выдели ей по максимуму, какая уж разница, как тебя будут слать, ничего подобного, ничего не происходит, еще и там снова готов позвонить Путину, снова готов, давайте оставим окно возможности для переговоров, но опять-таки вдохновляя преступника-террориста, людоеда на новые преступления. Ну, опять вот печально. А все вот когда-то в 40-м году, да, висело на волоске, но был человек Черчилль, который мог пообещать своему народу кровь, пот и слезы, а больше ничего вот пообещать не могу. И победил в итоге, воюя весь 40-й год в одиночку. Но теперь где вот эти вот люди среди политиков? Почему-то нет. Почему-то все вот какие-то мягкотелые, какие-то беспомощные, не могут ни с террористами внутри, тоже там все потворствует без конца, проблемы там с миграцией, соответственно, и еще вот угождать агрессору, все вот идти тоже у него на поводу навстречу, рассказывать друг другу, главное не допустить разрастания конфликта, главное не допускать эскалации, в каких школах они учились, что там они помнят про Мюнхенское соглашение 1938 года. Неужели никто не рассказывал, что никаких выводов после Первой мировой войны глобальных так и не сделали? В 1945 году что-то вот уже было в головах, поэтому Германию после победы вовсе не оставили саму по себе ждать, пока там снова какие-нибудь реваншисты придут к власти, оставили там военные базы. И до сих пор американские военные базы в Германии есть, и в Японии, кстати. Так это же вот правильный пример, как надо было бы поступить с Россией, раз это страна агрессора. Это даже не обсуждается почему-то.
1: Эх, как говорится, Черчилля на нас на всех нет. Максим, спасибо огромное за время, которое нам уделили. Приходите к нам почаще. Всегда рада вас видеть. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
1: Всего доброго. Спасибо.
2: У вас бизнес? Тогда, возможно, вам доступно до $4200 на его продвижение. Программа Business Digital Grant может покрыть до 70% расходов на digital marketing, SEO-продвижение, улучшение сайта, digital-стратегия и создание контента. Не каждый бизнес соответствует требованиям программы, поэтому первый шаг простой. Проверьте, подходит ли она именно вам. Узнайте, можете ли вы получить до $4200 на развитие своего бизнеса.
3: BusinessDigitalGrant.com.
2: Проверьте свою eligibility сегодня. Переходите по ссылке в описании.
1: Девять часов и пять минут в Ванкувере. Мы тем временем переносимся, пусть и виртуально, на Ближний Восток. Приветствуем нашего сегодняшнего собеседника, блогера Алексея Железнова. Алексей, добрый вам вечер. Рады видеть, рады слышать. Спасибо, что нашли время.
4: Добрый вечер, доброе утро, Канада. Всегда рад.
1: Да, вот до вашего подключения мы беседовали с историком-публицистом Максимом Кузахметовым. И, ну, по большому счету, разговор как раз закончили темы Ближнего Востока, да, это то, что действительно сегодня Израиль единственный форпост на Ближнем Востоке, который действительно защищает, наверное, не только Ближний Восток, но по сути дела Европу, да и Соединенные Штаты, я считаю, как раз вот от той угрозы, которую, распространение которой мы сегодня видим, в частности, в Европе, в Канаде, в тех же самых Соединенных Штатах, те настроения и так далее, и так далее. И вот тема, наверное, как я уже говорил, было, наверное, очень обидно смотреть за тем, что происходило на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, когда огромное количество выступающих лидеров разных стран, ну, по большому счету, наверное, большую половину своего отведенного времени посвящали как раз агрессии Израиля на Ближнем Востоке и так далее. Лидер Израиля выступал при там, полупустом помещении, некоторые уходили с его выступления и так далее. Как в Израиле все это воспринимается? Или это спокойно и особо это никого не волнует?

Ну, для начала я хочу сказать, что я прослушал с удовольствием все, что говорил Максим. С самого начала мне удалось быть сначала. Впервые я вижу нормального человека из России, а не очередного придурка, который рассуждает о великой России без Путина и все остальное. Я готов подписаться почти под каждым его словом. И о России, и о Израиле, и обо всем. Я полностью поддерживаю его идею оккупации распада фашистского рейха русского. Вообще умница, умница. Вот как приятно слушать умного человека. Да, вот даже в России такие бывали, да? И даже на фоне всей этой современной российской оппозиции он выделяется просто вот на 10 голов выше. Каждое слово и все в точку. Это ему мой комплимент. Я не знал о нем, он, говорят, известный человек. Ну, я далеко, мы декабристы очень далеки от народа, поэтому я услышал впервые и получил огромное удовольствие. Теперь про наши Палестины. Ну, то, что происходит в ООН, это уже просто, это фарс, это какая-то комедия. Они выходят и вот там за пределами садятся, внимательно слушают и конспектируют, потому что они хотят знать, что же будет говорить Биби. В Израиле к этому относятся, ну, в общем, большинство людей с иронией, конечно. С иронией, потому что, ну, вот как иначе к этому относиться? Они вышли, это театр, это какой-то театр абсурда. А потом выходят другие, потом до Биби, после Биби. Я специально наблюдал в первый день, кроме Трампа не было ни одного выступающего, ну, в всяком случае, которых транслировали. Я же не смотрел всю эту вакханалию, я смотрел, кого транслировали такие крупные каналы. В основном есть такой один турецкий антиизраильский канал, но очень хороший канал, который все время называется Clash Report. Он дает очень много интересной информации. Враждебной, но профессиональной. Так вот, все, без исключения, кого он показывал, даже литовский премьер, кажется, или президент, я уже их не отличаю, и тот заметил, два государства для двух народов, это единственный способ. Забудьте, ребята, нет этого способа никогда. Я бы сам поддержал два государства для двух народов, даже наступив на горло нашей песни, что Иудея – это земля Иудеи, если бы там жили, например, швейцарцы. Как когда-то говорил Бенни Крик, ошибаются все, тетя Песя, даже Бог. Почему он нас не поселил в Швейцарии, где вокруг сплошные французы? Так вот, если бы там были швейцарцы, с которыми можно было бы договориться, которым можно было бы верить, что они не ставят нож тебе в спину, которыми можно было бы жить рядом, не боясь, то можно было бы о чем-то говорить. Но все наши иллюзии, иллюзии Осло, закончились давно. Мы видим, что здесь невозможно два государства, потому что их желание – это от реки до моря. А разделение на два государства для них – это только временный путь, временный шаг к тому, чтобы полностью уничтожить еврейский Израиль. И это прямым текстом когда-то признавал Арафат. Они согласны на поэтапное уничтожение. Им не обязательно. Вот Хамас хочет нас уничтожить сразу, а Фатх, ООП согласны нас уничтожать постепенно. Это вот в том, в чем их принципиальное отличие. Уничтожить хотят все, но спор о тактике. Поэтому вот это вот эти идиоты в Англии сейчас с их еврейским министром иностранных дел, как там его, Малибдент, короче, даже не запоминаю все эти глупые имена, которые бьет себя кулаком в грудь вместе с их премьером о том, как надо помогать палестинцам, бедные, несчастные. Господи, ну это же идиотизм. Стоит только посмотреть на этих бедных, несчастных. Мы уничтожаем очередного террориста, подтвержденного террориста, не мирного, условно даже, мирного гражданина, не даже беременного журналиста, как у них каждый второй, а руководителя какого-нибудь батальона Хамаса. И толпы газоватов, так называемых мирных, с автоматами в руках, бегут по Газе и кричат: «Евреи, мы вернемся и устроим вам новое 7 октября». Почему это не показывают по западным новостным каналам? Почему BBC и CNN это не показывают? Это те самые мирные граждане, не члены вооруженных группировок Хамаса, а просто жители, у которых у каждого автомат и у каждого ненависть к евреям. Поэтому, как говорят в Украине, кого там это цитируют, тычину, не помню, нам свое робить. То есть мы, невзирая на вот все вот эти вот идиотизм Европы, будем делать то, что нам

0: необходимо, то, что мы считаем правильным, потому что иначе мы просто будем уничтожены. Как говорила, кажется, Голда Мейер, лучше получать осуждение, чем соболезнование. И так мы и живем сейчас.
1: Ну вот, кстати говоря, Максим, похваленный вами, на, вот, скажем, вопросы о том, почему это происходит, я имею в виду, скажем так, вот это вот, ну, скажем, не то чтобы ненависть, да, а я имею в виду по отношению к Израилю воинственность, да, а и агрессоры, и империалисты, и все остальное. Вот он это объясняет банальным антисемитизмом.
0: Ну, он прав.
1: То есть, по его мнению, просто, скажем, заявить о том, что да мы просто ненавидим евреев, естественно, нельзя, это не политкорректно. А вот через вот это вот империалисты,
0: да,
1: агрессия военная и так далее, вот это сегодня в тренде. Согласны?
0: Ну вот, да, это абсолютно верно. Это, правда, не единственное объяснение, но главное и основное. Ну вот возьмем министра иностранных дел Англии. Говорят, бывают евреи самоненавистники, и это правда. Uh-huh. И бывают такие, да? Но вот Милибенд до этого, я никак не могу назвать еврея самоненавистником. Он прямо говорит, я еврей, его предки пережили Холокост. Правда, он из семьи коммунистов потомственных. Его там какая-то тетя там, где-то в России то ли жива, то ли умерла, то старая коммунистка. И вся его семья такая же. Но вот он не из самоненавистников. Это то, что называется полезных идиотов. И не давайте забывать еще одну очень важную причину. Огромные миллиарды, которые вливает Катар, который вливал раньше Иран, сейчас ему нечего, которые еще более раньше вливали там Саудовская Аравия и прочие, те, конечно, перестали, тут спорить не будем. Это огромные деньги, которые вливаются вот в эту пропаганду. Вот правильно говорил Максим, а где сочувствие к уйгурам, мусульманам, а где сочувствие к Судану, где страшная война, где реальный голод, где люди реально голодают и реально умирают от голода. Да это просто не оплачивается. Все эти огромные деньги идут на организации. Эти организации ведут пропаганду. Они собирают эти толпы, они оплачивают автобусы, они платят за эти плакаты, они подкупают лидеров общественных мнений. Это огромные деньги, которые работают против евреев. То есть вот этот старый антисемитизм, плюс прекраснодушный идиотизм, плюс большие деньги, которых нет даже у всех евреев мира. Потому что, несмотря на то, что евреи считаются богатыми, многие евреи действительно богаты, у них нет столько денег, сколько у этих нефтяных монархий, которые сидят на этих чемоданах с долларами, с тех пор, как стали их продавать, нашли у себя в пустынях и перестали крутить верблюдом хвосты, а стали вкладывать эти деньги в ненависть. Не в развитие даже. Вот саудовцы вот вроде пытаются в развитие, куда-то там вкладывают. А большинство этих денег идут просто в ненависть, в смерть, в террористов, в Хамас. Хамас раньше оплачивала Саудовская Аравия, потом его стал оплачивать Катар. Турция, Иран. Ведь нельзя просто на идеи без оружия и без денег что-то построить. Часть денег идет на автоматы Калашникова, а часть денег идет на демонстрацию в Дюссельдорфе, в Оттаве или в Нью-Йорке. Поэтому да, это старый добрый антисемитизм, помноженный на идиотизм и большие деньги.
1: Угу. Алексей, ну мы сегодня не будем, естественно, затрагивать тему выборов. Наверное, еще, я не знаю, можно ли так назвать еще одна главная боль, да, в Израиле, это...
0: Так надоели эти выборы, все ругают друг друга. Выборы – это нужно, это хорошо, это правильно, я призываю всех идти голосовать. Но я у себя на канале про выборы не пишу и в чате не разрешаю. Надоело, хватит. Вся страна уже с этими выборами, кто-то же должен и о безопасности позаботиться. Ну вот я буду этим заниматься.
1: Абсолютно, абсолютно правы, да, поэтому мы их затрагивать не будем, но, тем не менее, упоминать, да, о них нельзя. И вот сегодняшнее, да, заявление израильского лидера о угрозе атаки на Израиль во время выборов. Вот как вы считаете, это все-таки, ну, некая такая предвыбор, некий предвыбор.

0: выборный ход. Или действительно Израилю вполне возможно, что такая атака угрожает?
1: Ну, смотрите, услышав это заявление, если уж мы пошли по такой теме, лидер оппозиции Яир Лапид выступил с требованием, чтобы ему провели брифинг. Для тех, кто не знает, сообщаю, по закону Израиля примерно раз в месяц премьер-министр, любой премьер-министр, должен встречаться с лидером оппозиции и сообщать ему темы безопасности, которые в СМИ не рассказывают. То есть тайные вещи, все обязан, да? Соответственно, лидер оппозиции потом не рассказывает про эти вещи. Угу. И по требованию лидера оппозиции сегодня в 23:30 Нетаньяху встречается с Лапидом и расскажет ему, что к чему. Я не могу прокомментировать, придумал это Нетаньяху для выборов или нет. Вот поговорить с лидером оппозиции, посмотрим, что заявит лидер оппозиции. Понятно, он не расскажет подробности, но может что-то скажет. Одно совершенно точно. Угрозы есть всегда. Вне зависимости от того, получил Нетаньяху какое-то конкретное предупреждение или этого конкретного предупреждения нет. Практически одновременно с этим выступлением выступил там очередной полковник или генерал Ксир и заявил, мы следим за приготовлением врага, и если увидим, что он к чему-то готовится, нанесем превентивный удар. То есть это уже никакая не тайна, прямым текстом, и не первый раз. Хотя и не говорится про Израиль, в последнее время они боятся дышать в сторону Израиля, но кто же знает, что в головах у этих сумасшедших, да? Я мало верю, например, в то, что Хамас там на что-то решится. Хизбалла тоже сидит тише воды, ниже травы. Но что придет в голову Ирану, да и тем же хуситам, я не знаю. Поэтому вне зависимости от этого заявления Нетаньяху, надо быть всегда на стреме и на стороже. Это может случиться в любой момент. Это может быть приурочено не к нашим выборам, а американским промежуточным. Они же рядом. У нас 27 числа октября, а у них 3 ноября. То есть если это будет приурочено к американским выборам, это может попасть на наши выборы. Поэтому наша армия, как говорится, на страже. И вне зависимости от таких заявлений, мы можем быть готовы ко всему.
0: Ну, вот я смотрю, уже подхватили, опять-таки, вот, волна, ну, тут, наверное, от этого никуда не деться, я имею в виду предвыборная волна, которая сегодня бушует в Израиле, что, естественно, вполне понятно. Бывший премьер-министр, да, Нафтали Беннет выступил на площади заложников в Тель-Авиве, где вот он как раз поводом стали вот недавние вот это заявление Бенджамина Нетаньяху о растущих внешних угрозах, и вот там, насколько я понимаю, он сокрушался о том, что что пока он продолжает поощрять массовые увольнения от службы, разрушать Цахал, что угроза вполне себе реальна и так далее, и так далее. То есть Цахал на грани срыва, ой, на грани развала. Вот так это можно озаглавить, наверное. Вот насколько действительно сегодня, конкуренты на этих выборах подхватывают эту тему и раскручивают ее вокруг себя, вокруг своей предвыборной, может быть,
1: кампании? Ну, так должно быть, понимаете? Угу. Так работает политика и демократия. Если оппозиция перестанет критиковать правящую власть, то грош цена этой оппозиции. Если эта оппозиция выиграет, и Биби уйдет в оппозицию, он будет делать то же самое. А если бы не делал, то грош цена была бы этой новой оппозиции. Это их обязанность. Они должны это делать. Коалиция должна защищать свой взгляд. Оппозиция должна критиковать коалицию изо всех сил. Исключение, может быть, время войны, когда все замолчали, сейчас стреляем, да? Все остальное время, особенно перед выборами, это нормально. У Цааля есть проблемы с уклонистами, это все правда. У каждого есть свой подход к этой проблеме. И именно потому, что я не веду предвыборную пропаганду, я не собираюсь говорить, кто тут прав, кто тут не прав. Лично я за то, что все должны служить, все должны работать. А как к этому достигнуть? Оппозиция и коалиция смотрят на этот вопрос по-разному.
0: Ну и вот в дни проведения упомянутой уже нами Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций неожиданно пришла новость о том, что Иран якобы готов подписать очередное соглашение, причем инициатором

0: насколько я понимаю, выступала иранская сторона, выдвинула свои условия. Вот можно поподробнее, что об этом было известно?
1: Ну, во-первых, это очередные сливы. Ни к чему они не готовы. Знаете, какие их условия? Освободите немедленно 20 миллиардов, 12, прошу прощения, из замороженных. Немедленно снимите блокаду. Немедленно прекратите все войны, то есть заставьте Израиль выйти из Ливана, из Газа или хотя бы перестать там уничтожать террористов. В общем, все то, что они говорили раньше, ни на йоту, ни отличия. Наша ядерная программа не обсуждается. Потом вдруг Аракчи говорит, ну мы согласны обсудить 60%, то есть мы готовы поменьше. Но все равно на нашей территории мы сами ничего, то есть вообще ничего нет. Все заявления о том, что якобы кто-то к чему-то готов, Трамп уже сам тоже опроверг. Нет, это нету никаких данных о том, что что-то может быть. Все сливы про возможные переговоры – это просто пустышки. Переговоры идут, всегда идут через посредников, это да. Но это не те переговоры, о которых можно сказать, что вот стороны договариваются. Это то, что называется, каждый выдвигает свои условия, а другая сторона отфутболивает их к чертовой матери. То есть нету сейчас никаких предпосылок, что что-то могут заключить.
0: Да, но тем не менее Трамп продолжает настаивать на том, что Иран готов заключить сделку.
1: Нет, говорит Трамп об этом говорит практически сейчас не каждый так. День. Да. Угу. Трамп не так сейчас говорит, это раньше он так говорил. Сейчас он говорит, Иран хочет заключить сделку, очень хочет, но не ту сделку, которую хочу заключить я. Но это правда, в данном случае Трампу не придерешься. Иран действительно очень хочет заключить сделку на своих условиях, и сделка это называется капитуляция США. Сначала вот эти первые 5 пунктов, там 7 пунктов были, потом был вообще вывод всех американских войск из Ближнего Востока, перестать трогать Иран, не вздумать на него нападать, оставить ему ядерную программу, вернуть все деньги, они откроют Ормузский пролив и еще подумают, брать за это деньги сразу или чуть погодя. То есть это вообще несерьезно.
0: А что это за история, по которой Иран требует 48 миллиардов долларов от Соединенных Штатов за ликвидацию Касема Сулеймани?
1: Нет. Во-первых, официально ничего такого не было. Он за все требует. Он требует там, 300 миллиардов за все уроны. Он сейчас подал жалобу в международное авиационное, как оно называется, не знаю, агентство за то, что во время войны у них уничтожили гражданские самолеты, и американцы должны это компенсировать. Постоянно каждый бородатый челмоносный идиот там выступает и говорит, они должны нам вернуть за все, что они разбомбили, и вообще выйдет Трампа нам на суд, потому что мы должны отомстить. Конкретно вот эту цифру 48 за Сулеймани я нигде никогда не слышал, а я внимательно очень читаю. Думаю, она где-то проскользнула в несерьезных местах. Требуют они все время много, миллиарды за все, но это опять-таки галлюциногенные сумасшествия. Я не представляю, чтобы кто-то в это серьезно верил, что кто-то им что-то заплатит. В случае мира, конечно, их бы деньги, которые вот где-то там заморожены, им бы могли разморозить часть там постепенно. Это могло бы быть. Более того, если бы они соблюдали этот меморандум, то есть спокойно открыли бы Армуз, начали переговоры по ядерной программе, какая-то часть уже точно была бы освобождена. Потому что это их деньги, которые заморожены за то, что они такие смрадные гады. Но компенсации, об этом говорить просто смешно. Никто никогда и ни при каких обстоятельствах не заплатит им ни одного шекеля, ни одного доллара, ни одного ирана, реала этого иранского. Сегодня, кстати, за $1 уже дают больше 2,5 миллиона реалов. Никогда ни при каких обстоятельствах. Это просто бред сумасшедшего.
0: Ну, там, говорят, вообще ситуация не очень, мягко говоря, хорошая в Иране.
1: Тамаховая ситуация.
0: В том числе тамаховая и с бензином.
1: Совсем. На их фоне даже Россия выглядит еще терпимо. Потому что там страшная инфляция. Там, я же говорю, за последнюю неделю или 3 дня, боюсь соврать, 3 дня или неделю, реал обесценился на 8%. Представьте себе этот уровень инфляции. За месяц на 25%. А ведь никто не повышает там ни зарплаты, ни выплаты на такую сумму, чтобы люди могли жить. Многие люди там не помнят, что такое покупать мясо или покупают его один раз в месяц. Очень плохая ситуация с экономикой в Иране, просто в швах. Уже сколько времени они ничего не отгружают из нефти у себя. Бессент, министр финансов США,

0: вчера или позавчера сказал, что отгружено нефти, которую они уже давно вывели в море и продают, осталось всего 15 миллионов баррелей. И после этого не останется ни капли нефти, которую они могут продать. Потому что нефть не пойдет железнодорожными составами серьезно через Пакистан. Да и там смогут надавить на них. Сейчас, как вы знаете, еще на их авиационную отрасль наложили санкции и их почти парализовало. Летает буквально всего ничего, и то скоро прекратится. То есть за всей этой бравадой иранских генералов, да мы выстоим, да мы всех победим, да мы снова всем нанесем удар, стоит то, что Иран находится в тяжелейшем положении. Очень мало стран, которые находились в такой ситуации. Вот КНДР, например, в такой ситуации было долгое время, но там был Китай, который худо-бедно, а по плошке риса всегда поможет и даст. Ирану даже Китай столько риса не даст, там 90 миллионов населения. Поэтому блокада экономическая, которую взял на вооружение Трамп, работает и очень неплохо.
1: Угу. Ну да, вот как раз новость подтверждения наших слов о том, что вот Великобритания ужесточает курс в отношении Израиля, заблокированы десятки оборонных лицензий. Да, вот эти нападки, они, конечно...
0: Да, сегодня они опять выступили, 80 лицензий, 30 старых остановили, 50 новых не одобрили. Одно счастье, что это, в общем-то, не критические вещи. Германия поставляет нам, ну, буквально десятые доли процента от того, что у нас идет в оборонный экспорт. Это даже не экспорт, а производство, это даже в основном не оружие. Это какие-то детали, запчасти, без которых, в принципе, мы, конечно, обойдемся и найдем им замену. Но вот не сделать гадость Израиля они не могут. Лейбористы сейчас на последнем издыхании чувствуют, что всю эту левую сволочь скоро в партии реформ отправит на свалку истории.
2: You're listening to Fairchild Radio Canada. A nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
0: Старые системы Тори и Виги в Англии уже больше не будет, потому что англичан это уже достало до невозможности. И на свалку уйдут и консерваторы, и эти так называемые либералы. Они никакие не либералы. Либералами они были в прошлом. Теперь это социалисты. И вот эти последние конвульсии сделать какую-нибудь гадость Израиля, ну, делают. Ну, вот они ее и делают. Ничего, мы пережили Амана, мы пережили фараона, мы переживем и лейбористов.
1: Алексей, а вот что за тайный визит премьер-министра Израиля? По-моему, я могу ошибаться, по-моему, Саудовскую Аравию.
0: Нет, вы ошибаетесь, но тема очень хорошая. Вдруг, откуда ни возьмись, вечером, вчера или позавчера, вот, да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах, я путаюсь в днях, знаете, в голове вообще ничего. Ну вот, по-моему, вчера вечером, или, может, позавчера, неважно. Вдруг сообщают нам, что Нетаньяху тайно на частном самолете полетел в Объединенные Арабские Эмираты.
1: В Объединенные Арабские Эмираты.
0: На встречу с их премьер-министром. Причем, как потом выяснилось, в нарушение цензуры сообщили об этом за час до его прилета. То есть он уже летел домой, но еще не прилетел. И нельзя было сообщать, не дай бог, собьют какие-нибудь вражины. За это сейчас влетит 12-му каналу. Но не суть важна. Большинство людей узнало об этом постфактум, когда он уже все это закончил. О чем говорили? Злые языки начали писать о том, что Биби летал уговаривать Бен Зайда, чтобы тот опроверг, что якобы он предупреждал о 7 октября. Я лично, не будучи сторонником Биби, не верю в эту глупость конспирологическую, потому что Биби, конечно, хотел бы этого опровержения, но ради такого вот так тайно не летают. Начали говорить, что, конечно же, наверное, связано с Ираном. О чем говорили, никто не знает. И вдруг появляется еще более интересная информация. Впервые Объединенные Арабские Эмираты подтвердили, что он туда летал. До этого, говорят, встречи были, но Объединенные Арабские Эмираты молчали. Тут подтвердили. И вдруг выясняется, что в то же время туда прилетают самолеты. С Саудовской Аравии, с Катара, с Ливии, с Восточной Ливии, где Хафтар. Который против официальных там властей протурецких, прилетает туда. Прилетает туда из Марокко, прилетает туда, короче, в США. 10 стран, включая Израиль. О чем они говорят? что они обсуждают. Это сейчас...

0: такая интрига, что всем очень интересно. Но все, что об этом говорят, это исключительно догадки. Мы, честно говоря, не знаем основную тему, и была ли одна основная тема, или было несколько основных тем. Связано ли это с Ираном и хуситами? Связано ли это еще с чем-то? Правда ли, что Биби встречался с этим огромным форумом? Или это какое-то чудовищное совпадение? Никто ничего не знает. Помните, как Кирпич говорил? Никто ничего не знает. Товар скинул и отвалил. Мы не знаем. Я бы рад, конечно, рассказать вам всю правду. И в данном случае я даже не буду кривить душой и говорить, что цензура запрещает. Я не знаю. И никто не знает реальную правду. Но такая встреча говорит, откровенно говоря, о многом. О том, что что-то будет. Что-то готовится. Чему-то, о чем-то договариваются. О чем мы, конечно же, узнаем. Но, скорее всего, тогда, когда это уже произойдет.
1: А сама по себе, я так понимаю, встреча официально подтверждена, да? То, что она
0: реально... Подтверждена встреча только с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов. Про встречи с вот этим огромным форумом самолетов, который вдруг неожиданно в то же время в течение 2 часов до-после Биби туда прилетели, не подтверждена. И я вам больше скажу, она никогда не будет подтверждена. Потому что такие встречи, не, особенно там представитель Хафтара, говорят, там его сын был, от него летал. Такие встречи не подтверждают никогда. Мы о них узнаем из истории спустя много-много лет, не раньше.
1: Интересно. Что сегодня происходит в Ливане? Какие новости оттуда слышны?
0: Там все как обычно. Оттуда слышны взрывы. Наши силы продолжают уничтожение террористической инфраструктуры Хизбаллы, уничтожение всех деревень, которые стали оплотом Хизбаллы, причем не только там каких-то туннелей, которые периодически находят, вплоть всех домов, выравниваем территории, чтобы там больше никогда не обосновалась Хизбалла. Нас, конечно, за это ругают, мирные жители. Там в каждом доме было оружие и ракеты. Там каждый мирный житель – это был сторонник Хизбаллы. Сейчас с ними будет то же, что происходит с Газой. Выравнивание в зону безопасности. И это то, что там сейчас происходит. Вчера там сбили что-то, взлетело что-то, сбили, что неизвестно. Периодически Хизбалла пытается запустить какой-то беспилотник. В ответ мы уничтожаем еще несколько складов Хизбаллы и проводим авиационные артиллерийские атаки. Вот это происходит там сейчас постоянно, непрерывно, ежедневно. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Вот буквально полчаса назад тоже что-то взорвали. Знаете, я уже даже не ставлю посты с каждым подрывом, который происходит в Южном Ливане. Это уже стало рутиной. Это уже на уровне как просто снос какого-то старого дома. Только иногда это делается бульдозером, а иногда с помощью взрывчатки.
1: А вот относительно... По-моему, тоже вчерашнего заявления со стороны Ирана о якобы желании закрытия неба над Ближним Востоком, о том, что они по типу угрозы украинской, да, закроют небо над Ближним Востоком.
0: Ну, называется, болтают. Когда им стали отменять все их рейсы в Ирак, в Турцию, в Оман, они начали грозно заявлять, мы, если нам не дадут летать, никто здесь не будет летать. Они уже так говорили, что если нам не дадут продавать нефть, никто не будет продавать нефть. Как видите, они уже 2 месяца не продают, а все вокруг продают. Со сложностями, конечно, но продают. Теперь они говорят, если мы не будем летать, никто не будет летать. Все поиспугались, что ж такое, нападут. После этого заявления выходит... Мы не имели в виду военный ответ, мы имели в виду дипломатический, переговорный. Что ж ты, фраер, сдал назад, называется. После этого опять новый выходит бородатый челмоносный дебил и говорит, никто не будет летать, если мы не будем летать. Все летают. Они не летают, а все летают. Они начнут бомбить аэропорты Ирака, Азербайджана, Пакистана, Омана. Ну это ж такая война, что они себе натвичат на голову, мама, не горюй. Нет, они на это не решаются. Они просто пока болтают.
1: Угу. Нет, я просто слышал мнение некоторых экспертов о том, что по большому счету они могут парализовать, скажем так, частично какое-то авиасообщение, ну, например, там, запуском дронов или угрозой запуском дронов, да, то есть
0: нет,
1: не надо обязательно...
0: Таким, нет, таким образом они не смогут ничего серьезного сделать.

0: По кому запуску дроном? По кому? Опять говорю, по Азербайджану, по Оману, по Объединенным Арабским Эмиратам. Это опять возобновление боевых действий и удары, которые моментально могут перерасти в полномасштабную войну. Поэтому закрыть небо они могут только войной. А война будет для них очень тяжела.
1: Угу. Алексей, по поводу, хотелось задать, спросить вас по поводу фильма, который вызвал такой, такие бури эмоций в Израиле. Насколько поутихли эти разговоры или они по-прежнему продолжаются?
0: Ну, немножечко поутихли, конечно. Через какое-то время, судя по всему, Цааль выдаст на это то, что называется рецензию. То есть не то, что не в общих словах, что это клевета, это правда клевета, а подробно, конкретно, с указами, приказами и доказательствами опровергнет каждую ложь, которая была в этом фильме. Сейчас он, по-моему, еще не начал идти в прокат, он пойдет во всем мире, в интернете его можно будет посмотреть. Но то, что мы уже знаем, это никакой не фильм. Сидят какие-то непонятные чуваки в темной комнате, рассказывают бредни, и это перебивается какими-то кадрами из газа, каких-то страшных разрушений. Но это не кино, это не кино, это агитка. И да, чуть-чуть поменьше про нее говорим, но не первый раз. Первая антиизраильская агитка, что ли, прошла.
1: Ну вот, честно говоря, я даже слышал о том, что в Израиле планируют его показать.
0: Да, есть возражения, но если это будет в свободном доступе в интернет, ну какая разница, ну, покажут это в Израиле или нет. Все, кто захочет, все посмотрят это в интернете.
1: Ну да. Ну да, тут здесь вот сразу же большие сомнения возникали по поводу такого большого количества участников вот этих интервью, да, со стороны и израильских спецслужб. Тут, ну, условно говоря, одного-двух бы найти, кто хоть что-то мог бы сказать, да, ну, вот это, ну, я просто по собственному опыту знаю, насколько это тяжело,
0: да, скажем так. Какие это не спецслужбы? Все происходит наоборот. Есть куча офицеров, с которыми лично я знаком, которые рассказывают, как их учат наносить удары. Что такое сопутствующий ущерб? Все полностью противоположно тому, что там происходит. Мы Дефори уничтожили, когда вместе с ним погибло 80 человек, из которых 40 было его телохранителей и террористов. Да, мы всегда учитываем сопутствующий ущерб. Но те сказки, что там, да, убить одного 500, сопутствующий, пофиг. Да боже упаси, недавно ракету запустили по террористу, а к нему подошли гражданские с детьми, эту ракету пришлось отводить в сторону, чтобы не погибли те, кто не был целью. Да, мы сняли перчатки, да, мы сейчас можем нанести террориста по квартире террориста, и вместе с ним погибнет вся его семья. Но вся семья, а не весь квартал, где 500 человек. У нашей армии самый низкий побочный ущерб, что называется, да, это слова такие, конечно, но вот сам фильм этот называется «НАЗА», это расшифровки «побочный ущерб». Так вот, у Цааля они самые низкие в истории. Когда американцы бомбят, там Коврово уничтожается, когда брали Фалуджу, там тысячи, десятки тысяч мирных граждан были убиты. Вот у нас не происходит так. Ни одна армия в мире, ни за всю историю войн никогда не делала так, чтобы сопутствующий ущерб гражданских был такой низкий, как у нас. Вот это правда. Он ниже всех за всю историю. Всю, я подчеркиваю, любую историю, от, там, неважно, крестовых походов, древних людей, современных войны, Первая, Вторая мировая, нигде никогда не было такого низкого по сопутствующего ущерба, когда мы используем высокоточное оружие, когда мы делаем все, чтобы как можно меньше тех, кого мы не целимся, погибли. И вот на нас вот такой кровавый навет. Вот, знаете, вот почему кровавый навет в данном случае очень хорошо подходит? Вы знаете, слушатели, может быть, не все, евреям запрещено употреблять кровь. Так написано в Торе. Когда убивают животное, чтобы его есть, есть специальные методы, чтобы как ему пробить жилу, чтобы вытекла вся кровь. Евреи не едят кровяную колбасу. Ну, религиозные, да, вот я могу, конечно, я грешный, атеист. Но, в принципе, евреям это запрещено. Запрещено есть мясо даже кошерных животных, которые убили некошерно, так что кровь не вся стекла. И в чем заключается кровавый навет? Что евреи убивали христианских младенцев, и их кровь добавляли в мацу. То есть

0: высший уровень абсурда, когда евреев, в принципе, нельзя есть кровь ни в каком виде никогда, их обвиняли, что они пили человеческую кровь, добавляли в мацу, то есть в Песах, когда законы кашрута еще более суровы. Этот фильм – классический кровавый навет в самом прямом смысле слова. Нас обвиняют в том, в чем мы наименее виновны из всех народов мира и из всех армий мира, когда мы делаем все, чтобы как можно меньше людей погибало. Говорят, 74 тысячи погибших в Газе. Из них подтвержденных около половины – это вооруженные террористы. Оставшиеся неподтвержденные, из них тоже часть были террористы. Да, там были женщины и дети, совершенно правда. Ну вот представьте себе, один к одному, даже если один к одному террорист и гражданский, такого уровня потерь не было ни в одной войне в истории. Никогда. И нас обвиняют, что мы не обращаем внимания на сопутствующий ущерб. Что это как не кровавый навет?
1: Спасибо, спасибо, Алексей. История, кстати говоря, с рэпером Джиганом в Израиле как-то обсуждалась, нет? Слышали? Нет?
0: Я не обсуждаю личности. Я желаю рэперу Джигану здоровья. Это все, что мне есть сказать про рэпера Джигана.
1: А это вот, ну, история, я имею в виду, с его якобы там нападением, то, что...
0: Меня там не было, я этого не видел, я не судья, я не следователь. Я желаю всем здоровья, и ему, и его работникам, и его жене бывшей, и его детям. Все пусть будут здоровы, а остальное рассудит история и суд.
1: Последний вопрос, Алексей, ну, уже не на тему, вернее, на тему выборов, но не конкретно. Вот, скажем так, есть ли какие-то, ну, в Канаде, в Америке, ни для кого не секрет, очень любят разного рода проводить соцопросы, считать рейтинги, вероятности и так далее, и так далее. Вот насколько это популярно в Израиле? И можно ли, например, привести в пример, какие сегодня настроения в опросах по отношению к этим самым выборам, которые состоятся уже совсем-совсем скоро, я так понимаю?
0: Выборы у нас, опросы у нас любят, это почти национальный вид спорта. Uh-huh. Но они очень сильно отличаются друг от друга. Единственное, что пока почти наверняка, кроме там опросов 14-го канала, не оппозиция, не коалиция, без арабов, не набирает большинство для формирования правительства. А арабов сейчас не возьмет ни коалиция, ни оппозиция, арабские партии, я имею в виду. Поэтому больше всего шансов, что после этих выборов будут следующие. Но это не факт. Последние годы наши опросы довольно сильно часто ошибались. Поэтому сейчас к ним относятся более скептически, чем относились раньше. И, как говорят и в оппозиции, и в коалиции, все опросы врут, а выборы покажут, мы победим.
1: Кстати говоря, вот насколько я слышал, я не специалист, но в Израиле довольно сложная система вообще управления властью. Я имею в виду не только выборы сами по себе, но и...
0: Да нет, она она очень простая как раз, только не очень совершенная. Это обычно парламентская республика, где для создания правительства нужна коалиция 61 мандат, ну или если меньшинства, то с какой-то внешней, внекоалиционной поддержкой. Президент у нас это должность типа английской королевы.
1: Ну да, номинальный.
0: То есть он не правит. У кого есть коалиция, тот создает правительство. Премьером становится обычно лидер крупнейшей партии, но не всегда. В прошлом правительстве перемен им стал Нафтали Беннет, партия которого набрала всего 6 голосов. Иногда бывают ротации, как опять же в том правительстве, где был Беннет, а потом Лапид. Но система очень простая, но работает она очень плохо, потому что малые партии шантажируют крупные партии, требуют себе бюджета своему сектору, требуют себе постов, а если им не дают, они не идут в коалицию, и правительства нету. Поэтому многие выступают за изменение этой системы, но это уже, как говорится, вопрос не нынешних выборов.
1: Угу. Алексей, спасибо. Спасибо за время, которое для нас уделили. Как обычно, было мне приятно пообщаться, очень информативно. И до следующих встреч.
0: Спасибо, всего хорошего. До свидания.
1: Спасибо, спасибо. Oh. 9 часов и 47 минут.

на Ванкувере. Потихонечку будем завершать наш сегодняшний утренний эфир. Тем не менее, наше радио, оно будет следить за тем, что происходит в Израиле именно с точки зрения выборов. Вчера в нашем эфире вы могли посмотреть, для тех, кто этого еще не сделал, обязательно обратите на это внимание. Вторую половину нашего вчерашнего эфира мы посвятили как раз-таки непосредственно вопросам выборов в Израиле, какие политические расклады, претенденты, программы, ну, может быть, не так подробно, да, но тем не менее, вместе с Эльвирой Колихман, это вице-мэр города Лот, была нашим гостем, Дмитрий Щиглик участвовал в разговоре, Константин Щиглик к нам потом присоединился. Завтра мы продолжим эту же тему, тоже во второй половине нашего утреннего эфира. Вернемся вновь мы к теме израильских выборов вместе с теми же Дмитрием и Константином Щигликом, а также к нам присоединится Татьяна Берлин. Это советник по социальным вопросам. Она более 6 лет работала парламентским советником, руководила проектом по переводу портала «Кольцгут» на русский язык и много лет помогает людям разобраться в вопросах битуах-леуми и других социальных прав. О том, почему она решила присоединиться к движению «Наш дом Израиль» и какие изменения считать необходимым. Вот как раз мы об этом завтра поговорим с Татьяной в нашем прямом эфире. Еще раз повторюсь, вместе с Дмитрием, Константином, Щигликами. Ну, а в первой половине нашего утреннего эфира, завтра, я имею в виду, завтрашний утренний эфир, с нами на связи будет политический обозреватель, блогер из Соединенных Штатов Леон Вайнштейн. Так что у нас завтра будет такой американо-израильская тема для разговоров. Так что вполне себе, друзья, рекомендую к нам присоединяйтесь. Ну, а что касается ваших вопросов, вот здесь, ну, Дмитро просил спросить, каковы шансы Бен-Гвира сменить Нетаньяху, но дело в том, что Алексей не очень, вернее так, не комментирует вопросы выборов как таковых, поэтому даже если бы я успел об этом Алексея спросить, вряд ли бы Алексей на этот вопрос ответил, но, впрочем, мы об этом можем поговорить и завтра, тем более, еще раз повторюсь, завтра у нас тоже будет тема, как раз-таки посвященная выборам. Канадская тема, спрашивают нас. Ну, я так понимаю, по канадским темам больше вопросов относительно отсоединения Альберты. Кстати говоря, вполне возможно, что я подкину вам еще одна тема, может быть, это очередной референдум об отсоединении Квебека. Вот, потому что сейчас в Квебеке, как и, кстати говоря, в Британской Колумбии, будут проходить внеочередные выборы, и там, судя по всему, также побеждает партия, которая по большому счету, ну, скажем, известно как раз своими вот такими взглядами. Или, как сегодня можно говорить, сепаратистскими настроениями. Так что вполне возможно, что Квебек уже в третий раз попробует отсоединиться от Канады. Первые два прошли, скажем так, неудачно. Но вот вы знаете, вот все вот эти вопросы отсоединения, просто вот для многих же кажется так. Прошел референдум, люди проголосовали за отсоединение, все, на следующий день провинция отсоединилась. А то, что вот вы представьте, для того, чтобы, допустим,
провинция Алтай.

Альберта вышла из состава Канады, это необходимо как минимум, да, вот я это вот просто первое, да, это поменять Конституцию Канады. Для этого необходимо провести свой собственный референдум и получить согласие от всех провинций на внесение подобного рода изменений в Конституцию Канады. А теперь представьте, насколько вообще это возможно. Поэтому все вот эти разговоры об отсоединении, я не говорю что о том, что это хорошо ли это, плохо ли это, справедливо или нет, они все в любом случае рано или поздно разобьются о вот эти законодательные барьеры, которые существуют, и о Конституции, и о голосованиях, и о референдумах. Поэтому здесь просто интересно само по себе настроение людей. Насколько действительно, скажем так, жители Альберты сегодня хотят жить вне Канады. Вот что больше любопытно. О том, что Альберта никуда не выйдет и никогда и останется в составе Канады, у меня вообще никаких сомнений даже нет. Я даже не задаюсь этим вопросом. Здесь вопрос исключительно ради интереса, насколько граждане провинции Альберта действительно хотят независимости. Вот что, пожалуй, больше всего меня интересует. Из Канады уже ничего федералы не меняли, никакие законы специально они не меняли. Эти законы были испокон веков. Для того, чтобы вносить изменения в Конституцию, необходимо проводить референдум. Необходимо получение согласия от жителей всех провинций Канады. И это не злой Карни придумал вчера. Это все испокон веков было. Поэтому вот не надо здесь придумывать о том, что федералы недавно изменили закон, и теперь невозможно выйти. Нет. Невозможно выйти было всегда. Просто никто об этом не задумывался. Все думали о том, что да, вот сейчас вот Альберта выйдет, ах, ахахах, ахахах. Но не знаю. А тем более, что действительно Соединенные Штаты, они прям так спят и видят. И Альберту в своем составе, и Канаду в качестве 51-го штата. Он вчера, Дональд Трамп, опять же заявил о том, что Канада является самой, как он сейчас, вот цитату я прям приведу. Канада постоянно пытается договориться с Соединенными Штатами, однако при этом очень несправедливо относится к американским производителям и фермерам. Это одна из худших стран во всем мире, сказал Трамп. Он упомянул о том, что Вашингтон предоставляет Оттаве военную поддержку и помогает с ледоколами, в то время как Канада якобы не предлагает Соединенным Штатам ничего жизненно необходимого. Наверное, с этим можно согласиться, о том, что действительно, никто же не спорит, что Соединенные Штаты действительно предлагают обеспечивать Канаду военной помощью и помогают с ледоколами и со всем остальным, а Канада не может, скажем так, предоставить, может быть, Соединенным Штатам какого-то адекватного ответа. Но тогда встает вопрос – почему Дональд Трамп так бесится, если Канада даже еще пока даже никуда не вступает, а только ведет разговоры, пытается договариваться о рынках сбыта с другими странами, почему это выводит Дональда Трампа из себя, и почему он тут же начинает Канаду облагать разного рода тарифами. Я обращаю ваше внимание, даже с Китаем у Соединенных Штатов торговое перемирие, да, на 2 месяца. А с Канадой такого нет. Канада – это одна из самых худших стран. Корейская Народная Демократическая Республика – это друзья. Ну, а вот Канада – соседи исторически нет. Так что, поэтому большой вопрос, вот я частенько, скажем, предлагаю порассуждать на тему проведения параллелей между Россией и Украиной, Канадой и США, но говорят, да нет, ну это совершенно другое. Ну, может быть, спорить не буду, дай бог, дай бог. Друзья, все, спасибо за вашу сегодняшнюю активность. Покажите Трампу размеры Канады и Гренландии по новой карте. Может, где-то успокоить. Ну, да, может быть, можно и по этому пути пойти.

0: вторую половину часа мы посвящаем вопросам выборов, которые совсем скоро состоятся в Израиле. Нашими собеседниками будут Дмитрий Щиглик, Константин Щиглик, а также наш специальный гость из Израиля Татьяна Берлин. Так что не пропустите завтрашний эфир. Для этого вам необходимо подписаться на наш канал, если вы еще до сих пор этого не сделали, и поставить уведомление в виде того самого колокольчика для того, чтобы это самое уведомление приходило к вам тогда, когда наша трансляция начнется. Очень удобно. Ну и, конечно же, не забывайте, ставьте лайки нашим трансляциям, что помогает продвижению нашего контента, что, соответственно, влечет за собой приглашение разных гостей с разными взглядами и разными суждениями, что мы продолжаем стараться делать, друзья, даже несмотря на ваши упреки, на ваши оскорбления о том, кого нам приглашать, кого нам не приглашать, кого вы хотите видеть, кого нет. Тем не менее, мы все-таки стараемся по мере, скажем так, возможности, естественно, все-таки освещать на нашем канале
1: взгляды. You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
2: 开心学德语二第二十五集。
3: 国立教育广播电台语言学习节目，开心学德语二。本节目由张南思老师主讲，欢迎收听。